0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Член Вильнюсского горсовета Повилас Пинялис считает, что главная ценность проекта национального стадиона не само строительство, а право в будущем управлять комплексом и получать доходы от концертов, спортивных мероприятий, рекламы, питания и другой коммерческой деятельности. По его словам, именно этим может объясняться интерес к проекту со стороны компаний и инвесторов, связанных с футбольным Жальгирис и баскетбольным Ритас. Пинялис утверждает, что за право управлять стадионом фактически идет борьба за потенциально очень прибыльный бизнес. Задается вопросом, какую роль в этих процессах играют власти Вильнюса. С 1 октября в Клайпеде завершится сезон фонтанов. До этого времени продолжат работать фонтаны на городских площадях и в скверах. В самоуправлении отмечают, что серьезных поломок этим летом не было, хотя некоторые фонтаны временно выходили из строя. В этом году, после почти трехлетнего перерыва, также вновь заработал музыкальный фонтан в сквере «Данис». Служба специальных расследований начала проверку обстоятельств трудоустройства бывшего мэра Ричардаса Малинаускаса главным советником администрации самоуправления Друскиненкая. Малинаускас приступил к работе вскоре после того, как суд лишил его полномочий мэра из-за обвинительного приговора. Сам он говорил, что на новой должности ему поручены задачи от НАТО, безопасности и атомного оружия до всевозможных мелочей. Весь октябрь в Каунасе для пожилых людей будут проходить мероприятия. 150 мероприятий, концерты, экскурсии, творческие занятия, лекции, тренировки и встречи, посвященные здоровью. Большинство мероприятий будут бесплатными, в том числе посещение бассейна и легкоатлетического манежа, занятия настольным теннисом, шахматами и другими видами спорта. Месяц откроется 1 октября праздничным концертом в Каунасском спортивном зале. На некоторые мероприятия из-за ограниченного числа мест потребуется предварительная регистрация. Самоуправление Вильнюсского района объявило конкурс рисунков «Как выглядит чрезвычайная ситуация». Ученикам 2-8 классов предлагают показать, как они представляют чрезвычайные ситуации, их последствия, работу спасателей и помощь людям. Работы принимают до 9 ноября, а победителей выберут в 3 возрастных категориях. Важно, чтобы дети знали, как вести себя в случае беды, как позаботиться о себе и помочь находящимся рядом, заявил директор администрации самоуправления Витаутас Вансавичус.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики говорят, что сегодня будут временные дожди во многих районах. Температура воздуха днем +12, +17.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим? Перчим? А может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Утро доброго желает вам программа «Соль и перец» в лице Гинтерса Зукаса. Рад приветствовать вас всех тех, кто проснулся, перевернулся, поднялся, взбодрился, включил радиоприемники на нашу волну, на волну радио «Р». Спасибо вам за это большое, что слушаете. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Значит, Эвелина пока сопливит, поэтому остается дома. Вот, ну, надеемся, к понедельнику все будет окей. И она вернется в строй. Соленой водой там промывает нос. Так что все серьезно. Я же весь этот день, ну, до полудня, буду с вами. Надеюсь, вы будете оставаться в хорошем настроении, после чего поеду в кино, буду кино смотреть. А на выходных еще огромное количество мероприятий, на которые можно сходить и посетить. Например, в субботу-воскресенье в Компенсе пройдет, в столичной Компенсе, пройдет Аугалу Фестивалис, фестиваль растений. Посетителям обещают большой выбор комнатных растений, от небольших вариантов для подоконников до крупных декоративных экземпляров. Цены будут от евро 20, как утверждают организаторы. В субботу фестиваль работает с 8 утра до 8 вечера, в воскресенье с 10 утра до 6 вечера. Так что, если вы хотите что-то для дома, какое-то домашнее растение, если вы любите это дело, там средства по уходу, все, это будет в Компенсе. Как это организовано будет, не представляю, но наверняка это просто в большом зале расположатся все. Поэтому приходите, если вот за домашние растения. Также в это воскресенье сборная Литвы по футболу проведет первый домашний матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА. Соперником станет Азербайджан. Так что в воскресенье можно будет еще и за наших в футболе поболеть. Вот, это такие планы, такие необычные. Ну, а там за большим количеством там фестивалей, всевозможных бесплатных мероприятий идете на наш сайт radio.r.lt. Там прямо целая афиша, плюс в нашем телеграм-канале «Соль и перец» тоже вся афиша присутствует. Подписывайтесь, заходите, мы будем вам невероятно рады. А еще дополнительное сердечко, какой-то лайк просто подстегивает нас работать больше и лучше. Это программа «Соль и перец». Давайте начинать это утро вместе бодро и весело.
0: Радио Р.

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Дамы и господа, ну вот, свершилось то, что мы с вами так долго ждали. Гороскопы в эфире Радио Р. 25 сентября на календарях, и вам наверняка очень хочется узнать, как будут жить те или иные знаки зодиака сегодня. Поехали, пройдемся. Овны, сегодня стоит больше доверять себе и своей интуиции. Если внутреннее чувство что-то настойчиво подсказывает, прислушивайтесь к нему. Тельцы, не забывайте, что окружающие тоже имеют свое мнение и свои чувства. Сегодня особенно важно замечать их и не быть слишком сосредоточенными на себе. Близнецы, уделите внимание людям, которые вам дороги. Даже несколько теплых слов помогут укрепить отношения. Раки, пришло время действовать, а объяснение можно оставить на потом. Близкие люди поймут ваши поступки и поддержат вас.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня вас может неожиданно посетить вдохновение. Будьте готовы сразу ухватиться за интересную идею, даже если она появится в самый неподходящий момент. Девы, не спешите вмешиваться в чужие дела, даже если очень хочется помочь. Сегодня ваша инициатива может оказаться не слишком желанной. Весы, сегодня лучше руководствоваться здравым смыслом и практичностью. Не тратьте силы на действия, которые не принесут реальной пользы. Скорпионы, если сегодня появится хорошая идея, не откладывайте ее реализацию. Действуйте, пока вас не опередил кто-нибудь другой.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, избегайте суеты и людей, которые постоянно куда-то торопятся. Спокойствие и рассудительность сегодня помогут добиться гораздо большего. Козероги, сегодня вас может подтянуть ко всему загадочному и необычному. Позвольте себе немного пофантазировать и прислушайтесь к неожиданным ощущениям. Водолеи, сегодня будет легко договариваться и находить общий язык с окружающими. Но не соглашайтесь на условия, которые могут оказаться невыгодными для вас. Рыбы, сегодня можно добиться желаемого без больших затрат сил и времени. Наслаждайтесь успехом, но постарайтесь не слишком им хвастаться. Это были предсказания и пожелания вам хорошего дня от наших звезд. Напоминаю, что если вам не нравится та или иная гороскопина, да, то берите ее и заменяйте на какую-то понравившуюся вам. Вот, это мои пожелания. И, конечно же, от нашей радиостанции. Мы желаем вам хорошего и продуктивного дня. И напоминаю, что сегодня пятница, а значит, завтра уже, для тех, кто работает 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходные. А если вы посменно работаете, то как там совпадет ваши выходные, я не знаю. Но если совпадает, порадуйтесь этому дню и насладитесь им, как только будет возможность.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Это Никита Киос, дамы и господа. Его песня «Все получится». А у нас вот не за горами детская рубрика. Буквально через 10 секунд. Так что уже набирайте номер
1: 052-305-005. Детская рубрика.
0: Ну вот она, родненькая, готова с вами общаться, болтать, узнавать ваши планы на эти выходные. Так что набирайте наш номер, еще раз напоминаю, 052-305-005. Попробуем поболтать. Доброго утра желаю вам, как зовут вас?
2: Гриша.
0: Здрасте.
2: Здрасте.
0: Как зовут вас?
2: Гриша.
0: Гриша, очень приятно. Гриш, в какую школу ходите? В какой класс?
2: Габиус.
0: Гриш, можно попросить, я наверняка вы в автомобиле, попросите приемчик потише сделать, потому что очень я в ушах себя слышу, меня фонит, и я с ума схожу. Гриш, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то планы на выходные?
2: Нет, пока что.
0: Ну, а чем вы обычно занимаетесь, когда у вас свободный день?
2: Дома сижу.
0: Так. Вот я так представляю, вы встаете и просто сидите, в окно смотрите, в стену, ну вот чем вы занимаетесь, когда, понятно, вы дома сидите, но что-то же вы делаете?
2: Ну, там общаюсь с кем-то.
0: Ага, это все равно, это телефон, компьютер, что-то такое, да?
2: Да.
0: Да, окей, а скажите, пожалуйста, играете в какие-то компьютерные игры?
2: Да.
0: Да, во что сейчас играет Гриша?
2: Роблокс.
0: Роблокс. Там какая-то конкретная игра вас впечатляет? Или неважно, вот просто зацепиться, а бы какая?
2: Нет.
0: Очень много... Ну, так, очень понятные ответы, Григорий. Ну, то есть вы, когда односложно отвечаете «да» или «нет», то я не понимаю, к чему вы отвечаете. «Да» — это одна игра, «да» — это много игр. Ну, чуть разверните, если вы будете отвечать, то будет гораздо проще.
2: Нет, не одна.
0: Не одна. Ну, хорошо. Даже не знаю, как зацепиться. Хорошо, Гриш, тогда не мучаю вас своими вопросами. Давайте передавать приветы кому?
2: Маме, папе.
0: Все, да?
2: Да.
0: Да, вам. Вам, Гриш, хорошего утра, хорошего настроения. Вот. Просыпайтесь, а то мне кажется, что вы немножко сонны. Вот, немножко энергии, чуть-чуть, самую малость. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, кто позвонил?
3: Юстина.
0: Юстина, очень приятно. Юстина, в какую школу ходим, в какой класс?
3: Неменчинец, Константо-Парчевский гимназия, 11 класс.
0: 11 класс. Юстина, вы уже очень взрослая, да?
3: Да.
0: Да, по сравнению с теми людьми, кто звонит нам обычно в детскую рубрику, то вы уже взрослые. Слушайте, Юстина, в этом году у вас же какая-то часть экзаменов, правильно?
3: Да, первая часть, Кальбеемов.
0: Ага. Ну как, скажите, вот, пожалуйста, вот в 11-м, пугают вас учителя экзаменами или нет?
3: Ну, иногда пугают, иногда говорят, все хорошо, вы сдадите. Ну,
0: я тоже уверен, Юстина, что у вас будет все хорошо и что вы сдадите. Но просто мне, просто в мою молодость нас пугали перед экзаменами. Говорили, о, боже, там, вы вот сейчас не учитесь, ох, вам будет сложно. Вот, и я просто всегда, мне интересует, ну, то есть до сих пор ли это сохранилось? Ну, видимо, не так активно. Некоторые как бы и позитивно относятся. Хорошо. Юстина, скажите, может быть, вы уже про свое будущее что-то планировали? Уже знаете, куда поступать будете, кем будете?
3: Да, я уже думала.
0: Так, и что надумали? Если не секрет, если не хотите раскрывать, скажите «нет» и все.
3: Педагогика.
0: Ага.
3: Литовского языка.
0: Так. ВДУ. Так, ВДУ, значит, педагогика, литовский язык будете преподавать, да?
3: Да.
0: Как вы хотели в будущем, для малышей или для постарше?
3: Для постарше.
0: Для постарше, чтобы вот этим неразумным подросткам нести доброе, светлое, языковое, правильно?
3: Да.
0: Да. А вы как считаете, вы разумный подросток или неразумный?
3: Ну, Возможно, разумный.
0: Возможно, ну да. Ну, никто, как это определить, правда, Юстина? Ну, то есть, но все равно, я очень счастлив, что вы молоды, что у вас много энергии, что у вас есть планы. Это потрясает. И, не, может быть, некоторым взрослым это может казаться неразумным, но на самом деле в разуме у вас гораздо, очень много. Может, не гораздо больше, чем следует, но очень много. Просто еще и много энергии, чего иногда взрослым не хватает. Поэтому, Юстина, вы на правильном пути. Пускай у вас все будет классно и пусть все будет супер. Юстина, кому ваши приветы летят?
3: Всем слушателям и моей школе.
0: Конечно, школе, конечно, передаем пламенный привет. Юстина, огромное большое... Кому? Простите, не расслышал.
3: И брату.
0: Брату, конечно. Он старше, младше?
3: Младше.
0: В каком он классе?
3: В третьем.
0: Так ему еще все впереди, да?
3: Ну, да.
0: Ой. Вы уж закончите школу, а он еще будет учиться лет 7. Да. Так что, Юстина, большое удовольствие было с вами общаться. Вам пламенный привет, у вас все получится. Помните об этом. Вы самая классная. Так что все будет у вас отлично. Спасибо большое вам, что позвонили. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте.
0: Здрасте. Кто позвонил?
4: Артем,
0: да? Правильно расслышал?
4: Да.
0: Артем, в какую школу ходим, в какой класс?
4: Сантервес, гимназия,
0: 3-й
4: класс.
0: Сантервес, 3-й Б. Прекрасно. А как в Сантервес дела идут? Все ли хорошо?
4: Да, все хорошо.
0: Как у вас с учебой, Артем? Все ли хорошо?
4: Хорошо.
0: Все хорошо. Есть ли планы какие-то на выходных, Артем? Чем-то заняться, что-то поделать?
4: Отдохнуть как следует.
0: А что для Артема отдых как следует? Выспаться, понятное дело, да? Ну, а потом заняться вот чем? Ну, чтобы отдых удался. Что нужно поделать?
4: Возможно, на рыбалку приехать.
0: То верно. Очень хорошее занятие. Расслабляет, правда?
4: Ну, да.
0: ни о чем не думается. Так что желаем вам как бы ни чешуи, ни хвоста, чтобы все там было классно, если главное, чтобы все получалось. Артем, скажите, пожалуйста, тут я вот спрашивал девушку постарше, кем она хочет стать, когда закончит школу. А может быть, у вас есть какие-то планы, кем бы вы хотели стать, когда закончите школу?
4: Программист, либо же пожарный.
0: Ага, либо пожарный, либо программист. Но это очень разные профессии, Артем, вы знаете? Но вас это не смущает. Ну, пока не определились, в какую сторону стрелка показывает, пока не... Ну, так еще и рановато немножко. 3-й класс. К 4-му определитесь, я думаю, правильно?
4: Да.
0: Ну да, я тоже так уверен. Хорошо, Артем, не мучаю вас вопросами, давайте передавать приветы. Кому?
4: Марку, папе, маме, вам, всему классу и моей двоюродной сестре Лизе.
0: Класс, всем передали. Спасибо большое, Артем. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Пусть у вас все будет классно. Если получится на рыбалку сходить, вообще отдохните на все 100. Спасибо большое, Артем. Всего доброго. Так, друзья, это была детская рубрика. Если не дозвонились сегодня, простите, попробуйте набрать уже в понедельник. И в понедельник мы продолжим общаться в детской рубрике. На сегодня все. Вот, дальше у нас «Дом» от Артема Пивоварова. Песня такая. Спасибо всем тем, кто участвовал в детской рубрике. И в понедельник мы обязательно продолжим.
1: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Премьер Миндугас Синкявичус заявил, что по-прежнему доверяет министру обороны Робертасу Каунасу. Однако считает, что тот должен извиниться перед обществом за дорогостоящую вечеринку для сотрудников министерства. Напомним, мероприятие примерно для 200 человек обошлось почти в 48 тысяч евро. Обществу нужно попросить прощения. Надеюсь, министр сможет это сделать после возвращения, сказал Синкявичус, добавив, что его самого удивила стоимость мероприятия. Министр финансов Тауримас Валис заявил, что в ближайшее время правительство представит меры, которые должны снизить нагрузку от высоких цен на топливо для жителей и бизнеса. Среди вариантов рассматривается снижение акциза на дизельное топливо, однако министр сомневается в эффективности такой меры из-за ее высокой стоимости для бюджета. Пока ощутимой пользы для потребителей от снижения акциза не видно, заявил Валис. Также правительство намерено оценить запланированное на следующий год повышение топливных акцизов. Премьер Миндугас Синкявичус заявил, что в октябре намерен обсудить с Польшей возможное сотрудничество в случае необходимости эвакуации населения. По его словам, национальный план необходим, хотя заранее предусмотреть все возможные сценарии невозможно. «Я думаю, что иметь план лучше, чем не иметь никакого плана», сказал премьер. При этом он уточнил, что ранее, говоря о готовых планах эвакуации Литвы, имел в виду планы отдельных городов и, прежде всего, Вильнюса. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас пытался добиться оценки возможных угроз в связи с запланированным концертом Моргенштерна. Однако оснований для запрета на его въезд в Литву не нашли. Полиция сообщила, что не располагает данными об угрозе госбезопасности или общественному порядку. А департамент государственной безопасности заявил, что подобная оценка не входит в его полномочия. В самоуправлении ответили, что сами запретили бы артисту въезд, если бы имели такую возможность. Между тем, концерт Моргенштерна запланирован на 31 октября. С 25 сентября по 8 октября, то есть с сегодняшнего дня и вот вплоть до 8 октября, в Щауляе пройдут бесплатные концерты, спектакли, экскурсии, творческие занятия и другие мероприятия для пожилых людей. В программе выступления Владиса Богдонаса, театральные постановки и музыкальные вечера. Ну а 1 октября пожилых жителей города будут бесплатно угощать кофе и чаем в участвующих в акции кофе и ресторанах, кафе и ресторанах. На многие мероприятия потребуется предварительная регистрация или приглашение. Найти все это можно на щауляе.лт. О погоде. На востоке и северо-востоке страны ожидаются дожди. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем будет от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Желаю вам доброго утра. Это «Соль и перец», у микрофона Гинтера Зука с радио Р. Я надеюсь, вы в хорошем расположении духа и готовы покорять эту пятницу как минимум, а как максимум захватить все выходные и еще чтобы кусочка хватило на следующую неделю. В общем, бодримся, веселимся, пьем кофеек, если еще не пили, ну или чаек, если вы предпочитаете его. Можете что-нибудь вкусненькое скушать. Тоже совсем-совсем неплохо заходит. Надо проанонсировать вам, что, как всегда, еженедельно у нас по субботам выходит программа, которая называется «Год по нотам». Значит, готовит ее программу Велина Никонорова. Я в качестве, не знаю, продюсерской силы и человека воспоминаний, ну, который сидит напротив нее и вспоминает какие-то детали, какие-то года, события и так далее и тому подобное. В общем, я такой поддерживающий персонаж в этой программе. Так что это вот нами созданная программа. То есть больше ее, чем моя, но я там тоже некая присутствие, мое присутствие некое имеется в этой программе. Так вот, по субботам в полдень на радио Р двухчасовая программа, посвященная тому или иному году, и музыка, которая сопровождает в течение этих двух часов всю программу, тоже этого года. Соответственно, если мы изучаем 92-й год, то там вся музыка 92-го. Если мы изучаем 2003, значит, вся музыка 2003-го. Ну, логика ясна. Ну, плюс события того года. И в эту субботу анонсируем барабанная дробь. Будет 2015 год. Это, значит, когда мы в интернете спорили, какого цвета платье. Это когда Литва, сборная Литвы по баскетболу, еще хорошо играла и принесла Литве серебряные медали чемпионата Европы. Это когда в кино появилось 50 оттенков серого появились. Я не знаю, как тут происходит. В кино, и когда все бары... Вдруг просто кассовый хит, и все вдруг начали увлекаться и подшучивать в эту сторону. Значит, мимо меня практически все это проходило, потому что на моей памяти это 2015-й. Еще моим детям по 14 лет, и я только-только-только выхожу из этого детского возраста, я снова начал заниматься юмором и так далее, и тому подобное. В общем, вот какой-то такой период, и только вот начал-начал возвращаться в обычные какие-то мирские, знаете, дела, не семейные. Вот, поэтому с удовольствием послушаю вместе с вами в полдень эту программу. В случае, если вдруг вы не успеете, замотаетесь, не будет возможности, потом будет возможность послушать ее полностью в телеграм-канале «Соль и перец». Единственный момент, телеграм-канал не блокирует музыку, в остальных, во всех соцсетях, куда бы мы его ни кладывали, куда бы мы не выкладывали, там из авторских прав мы не можем играть ту самую музыку, а там музыка основа всей передачи. Поэтому мы выкладываем в телеграм-канал, там пока не блокируют. Как только начнут и там, ну, там тоже перестанем выкладывать. Но, друзья, в телеграм-канале «Соль и перец» будет полностью программа сразу как по окончанию, то есть после 14 часов. Можете смело слушать, там и старые предыдущие выпуски все присутствуют. Так что с большим удовольствием приглашаю вас окунуться в мир 2015 года, в эту субботу. Надеюсь, что вы подписаны на телеграм-канал «Соль и перец». А если вы еще и поддерживаете нас в «Buy Me a Coffee», то хвала вам и поклон низкий земле. Спасибо вам, нам нужны ваши лайки и ваша поддержка. Так, проанонсировал. Далее немножко о планах Вильнюса поболтаем. Дело в том, что там какие-то невероятные изменения откопали журналисты Дельфи. Ну, давайте будем посмотрим и оценим.
0: Радио РР.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, друзья, новость столичная. Уж простите, другие города, но просто у нас тут грядут изменения в столице. И журналисты Дельфи немножко откопали вот эти вот планы. И я решил, что нужно с вами поделиться. Так что, если вдруг из других городов слушаете, очень любим, обожаю и Клайпеду, и Висагинес, и Утин, Укмерги, Щауляй, Поневежист. Простите, весь район, Вильнюсский, Шельчининский, всех, Девинички с отдельный привет пламенный. Всех обожаю. Простите, что только про столицу получается, но вот столица выкатила небольшой план, ну или журналисты откопали. Как только откопают какой-то план в ваших городах, я обязательно и о нем расскажу. Так что простите, вот на несколько минут придется послушать про Вильнюс. Так вот, Вильнюс готовит программу по улучшению качества воздуха, прежде всего, на 26-30-е года. Власти хотят сократить использование личных автомобилей, развивать общественный транспорт и велоинфраструктуру. Так, программу планируют окончательно утвердить до конца этого года. Что за пункты входят в эту программу? Давайте. Это, во-первых, очистка воздуха. Во-вторых, ну, наверное, просто план хулиган, как сократить количество автомобилей, потому что этому практически большее количество пунктов и посвящено. Первое. Сократить долю поездок на автомобилях с 43% до 30%. То есть вот на добрых там 13-14% убрать количество автомобилей. Дорожающий бензин, он уже автоматически сделает это. Значит, сократить расстояние, которое жители проезжают на легковых автомобилях, на 18%. Каким образом они это будут делать, ну, пока непонятно. Наверное, при помощи площадок Park and Ride, ну, которые тоже собираются развивать, чтобы пересадить с автомобиля человека на общественный транспорт. Он доезжает до определенной парковки, там пересаживается на общественный транспорт и едет дальше уже, там, не знаю, по центру, не заботясь никакой дополнительной парковки. Таким образом, вот это вот расстояние они собираются сократить. Так, увеличить число электромобилей с 12 до 30 тысяч планируют. Создать непрерывные выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, ну, чтобы они не стояли вместе со всеми в этих пробках. Создать единую систему с информацией о свободных парковочных местах, зарядках для автомобилей и местах погрузки и разгрузки. Соответственно, чтобы были вот эти парк-энд-райд площадки, плюс если ты на парковку приезжаешь, чтобы ты, не знаю, по мобильному приложению видел, сколько свободных там мест, например, что, конечно же, удобно. Значит, подготовить правила для зон с низким уровнем выброса в жилых районах. Конкретные районы пока не указываются, и ограничения тоже, но, видимо, будут в каких-то районах, где вот нельзя будет практически на автомобиле приезжать. К 30-му году перевести 78% общественного транспорта на электричество. Продолжить расширение велосипедной сети. Сейчас ее протяженность составляет 182 километра. В 26-м году планируют добавить еще 11 километров. До конца 27-го года установить как минимум 50 новых закрытых парковок для велосипедов. Заменить гравийное покрытие дорог твердым, чтобы уменьшить количество пыли. Чаще очищать и увлажнять улицы для снижения загрязнения воздуха. Стимулировать использование тепловых насосов и подключение домов к центральному отоплению. Это мы говорим о вот каких-то, наверное, деревянных домах, я так предполагаю. Для новых систем индивидуального отопления использовать только решения без выбросов. То есть тепловые насосы и центральное отопление. Ну и также стимулировать хотят жителей отказаться от природного газа для приготовления пищи. Такой план хулиган откопали журналисты Дельфи. Не подтверждали пока этот план в самоуправлении. То есть они говорят ни да, ни нет. Не знаем ничего, получили письмо, но пока мы оцениваем, действительно ли это наши планы, не можем сказать. Вот, не знаю, видимо, боятся критики нынешние власти, потому что кто ж его знает, перед выборами стоит ли выкатывать что-то. Вон у нас борец с мусором в Вильнюсе был, и получилось, что сам немножко себя потопил с точки зрения рейтингования, потому что начал уже докапываться и до стального. Да, тяжело, тяжело. Ну, в общем, друзья, это план столицы. Во что он превратится, как он будет. Ну, будем вас держать в курсе. Задачу приблизительно, если это правда, столица принимает следующее. Значит, меньше автомобилей. И будет максимально делать так, чтобы вы меньше катались на своем личном авто. Ну, что, конечно, не очень понравится многим. Не-не-не. Хорошо, двигаемся далее. Далее у нас расскажем об искусственном интеллекте. Ну, помимо там программы «На связи с будущим», которую вот опять же можете слушать всюду, где можно слушать подкаст. Это подкаст Елены Никаноровой. Вот, есть еще новиночка искусственного интеллекта, о которой вам стоит рассказать.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Итак, о том, как искусственный интеллект шагает по планете Земля. Значит, вы, конечно, знаете, не знаю, пользуетесь наверняка, ну, ваши дети точно пользуются всякими чат-GPT, который практически заменил Google какой-нибудь. Ну, хотя и Google выкатил Gemini, который вполне себе работает в системе поиска, и там добавить вот эти буковки «и» сверху, то он очень работает как искусственный интеллект. Кто что предпочитает, тут не так важно. Важно, что это просто стало неотъемлемой частью для многих пользователей интернета. То есть для того, чтобы что-то, информацию какую-то найти, ты раньше в поисковиках искал, теперь, собственно, вбиваешь в искусственный интеллект, и он тебе плюс-минус рассказывает. Да, есть всякие там нюансы, что он иногда врет. Ну, там можно шкалу, например, в чате GPT передвинуть на очень серьезный поиск. То есть тогда он занимается, меньше врет, больше правдивой информации дает. В общем, там, это, ну, и ждать приходится тоже. Вот, но... Google сделал, чат-GPT тоже отдельно существует, еще существуют всякие клоды и так далее. Огромное количество их. Ну, вот как-то Facebook сидел и отставал. Но просто 2 недели назад на рынок в США Facebook выкатил приложение Muse, которое может, ну, тоже служит как искусственный интеллект и помощник. Вот. И самым скачиваемое приложение в американских магазинах Apple и Android. За первые 2 недели его загрузили более 2,5 миллиона раз. Вот. Еще там дополнение какое-то, Muse Charm, что-то такое, еще планируют выпустить в декабре. Но вот вчера, значит, Марк Цукерберг, вот, выговорил, значит, представил Muse Charm, это вот, именно вот это вот Muse Charm, мобильный брелок. Устройство размером с брелок на ключи, да, с новым ассистентом, который вот Muse. Значит, он активируется отпечатком пальца, оснащен экраном и позволяет общаться с искусственным интеллектом голосом. Ну, типа того. «Эй, Muse, а расскажи-ка мне». И он тебе рассказывает. «Эй, Muse, а где там билет в кинотеатр в ближайшее время продается?» «О, вот тут вот продаю, можно туда сходить. Купи мне на Человека-паука, вот он и покупает себе билет на Человека-паука». Суть примерно такая. Muse может отправлять электронные письма, бронировать поездки, совершать покупки, заполнять формы, управлять расписанием и выполнять другие задачи от имени пользователя. То есть от вашего имени, потому что вы уже обленились в конец. Я подшучиваю. Понятно, не обленились, но сильно помогает. Так вот, он в декабре появится в продаже, вот, и там уже на предзаказах со вчерашнего дня невероятный ажиотаж. Нас ждет новая фича в ближайшее время. Это, конечно, не раскладной телефон, телефон айфон. Вот, не раскладной. У Samsung уже был такой вот раскладушечка, но тут Apple решил, что у нас тоже, и все вдруг начали резко скупать, но это больше мода, не знаю, насчет удобства. А вот брелок, искусственный интеллект, такой ходячий, рядом с тобой все время под рукой, ну, это, конечно, сильно помогает. Я думаю, что может как-то и далее развивать. В общем, посмотрим, куда это приведет. Многих это пугает, что вот-вот-вот-вот-вот, все, захватит нас. Некоторые говорят, фу, вот это перспектива. Не знаю, к каким вы относитесь, я пока насторожен, пока не опробую. Ну вот, если я опробую и увижу смысл, то вперед, только держите меня, только он и все будет делать за меня. Наверное, не знаю, надо испробовать. Ну, а испробовать сможем в декабре.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что дорогостоящая вечеринка Министерства обороны Литвы для сотрудников вызывает вопросы. Особенно на фоне того, что другие ведомства сокращали расходы ради увеличения финансирования обороны. Сотрудники моего министерства точно оценили бы не вечеринки, а повышение зарплат. Именно на этом мы и будем сосредоточены, сказал Кателинас. На фоне скандала из-за вечеринки Министерства обороны Литвы почти за 48 тысяч евро член Вильнюсского горсовета и кандидат в мэры Александр Стимунайтис обратил внимание на поездку городской делегации на конференцию в Паланге. Среди участников 8 сотрудников Вильнюс-Ванденис, мэр Валдис Бенкунскас и директор администрации Адомас Бужинскас. По подсчетам Немунайтиса, билеты для всех 12 представителей Вильнюса могли стоить до 30,5 тысячи евро без учета проживания и дороги. Какую конкретную пользу городу и потребителям воды должна привести такая большая делегация? Спрашивает Немунайтис у себя на странице в Фейсбуке. После закрытия центров внешнего поставщика услуг в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Боснии и Герцеговине жители этих стран по-прежнему смогут обращаться за шенгенскими визами в посольство и консульство Литвы. Посольства и консульские учреждения не закрываются и продолжат предоставлять эти услуги, заявил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. Решение закрыть центры, где принимались в том числе заявления на ВНЖ, было принято после оценки рисков безопасности и предупреждений Департамента госбезопасности. Тем временем, Департамент госбезопасности Литвы сообщает, что в последние месяцы в публичном пространстве стало больше случаев разжигания ненависти против мусульман. В ближайшей перспективе в стране будет повышен риск насильственных преступлений против объектов этой общины, простите, или ее членов, предупреждает ведомство. Недавно возле мечети в Каунасе группа мужчин устроила провокацию со свиной головой, а в Вильнюсе мужчина, предположительно, сжег Коран. По обоим случаям полиция начала расследование. В сентябре в 3 муниципальных детских садах Вильнюса появились бесплатные группы на полдня для детей, которым еще не исполнился год. Они работают в детских садах Рута, Папартис и Препаса Купарко и предназначены для семей, которым нужно на несколько часов оставить ребенка под присмотром специалистов. Сейчас в каждой группе предусмотрено по 6 мест, а со следующего года планируется организовать группу с 8 утра до 12 дня и с 13 дня до 17 часов. Иногда для семьи очень много значит просто возможность на несколько часов доверить ребенка профессионалам, заявила вице-мэр Вильнюса Дональда Межелите. О погоде. На востоке и северо-востоке страны ожидаются дожди. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем 12-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя». Right.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Итак, дамы и господа, мы двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного. Поболтаем о кино, выберем песню Потапа и Насти Каменских. Но нужно, ну, как-то проанонсировать вам событие сегодняшнее, главный концерт сегодняшнего дня. Ну, понятное дело, что во многих городах что-то происходит, но если обратить внимание на Каунас, то там, на арене Жальгирю, сегодня выступит ASAP Rocky. Значит, репер, мировая звезда, плюс муж Рианы. И вот, что интересно, он выступит в рамках своего тура «Don't Be Dumb World Tour». Он, как хип-хоп-исполнитель, исполнит все свои многочисленные хиты. Иногда у него клипы, иногда какие-то очень интересные и странные. В общем, такой, не мой исполнитель, но я понимаю, что люди в нем находят. Вот. Он, помимо того, муж Рианы. У Рианы трое детей от него. В общем, это. И Риана сопровождает мужа в этом мировом туре. Ее видели на сцене прямо в Копенгагене. Она с одним из сыновей подпевала папе. Плюс она была, когда он был в Париже. Она была в Париже, но она ходила не на его концерт, а на концерт Селин Дион. В общем, там много этот. И сейчас СМИ литовские гадают, будет ли Риана в Вильнюсе, в Каунасе, в Литве, приедет ли она посмотреть на нашу страну и так далее и тому подобное. Сегодня вечером мы узнаем. Наверняка, может, они уже прибыли или еще сегодня утром приедут. Я этого не знаю, но просто вам анонсирую, что сегодня концерт. И кто знает, может, Риана к нам приедет. Это интересненько, интересненько. Хорошо, ASAP Rocky с мировым туром сегодня в Каунасской арене Жальгирю. То будет, если увидите, ну, его привет от меня передавайте. Я, к сожалению, не попаду на его концерт. Но если вы туда едете, вам будет классной вечеринки, классного времяпрепровождения.
0: Радио РР.

0: Радио Р. Кинопремьеры.
1: Итак, дамы и господа, мы двигаемся дальше по волнам Радио Р, и нам с вами нужно в обязательном порядке поговорить о кинопремьерах, о всем том, что выходит на большие экраны литовских кинотеатров. Итак, начнем, не знаю, с чего бы тут начать. Давайте с детского. Значит, «Барашек Шон», очередное приключение барашка, значит, на этот раз полнометражное, «Пластилиновый барашек». Очаровательный мультфильм, в коротком его формате очаровательный. В длинном я не смотрел ни одной серии, но знаю, что персонаж потрясающий. Так вот, в канун Хэллоуина Шон проводит неудачный эксперимент, после которого фермер, их фермер, исчезает, а в лесу появляется таинственное чудовище. Ну и для самых маленьких, в общем-то, учитывая, что это бессловесный мультфильм, то самое, что ни на есть, классное. Далее, «Prime Time». Фильм с Робертом Паттинсоном рассказывает о журналисте и телеведущем Крисе Хансоне, реальный персонаж существующий, его играет Паттинсон. Он раскрывает тайны преступного мира и разоблачает сексуальных маньяков в своем шоу в прямом эфире. И когда-то рейтинги его били, какие-то там невероятные вершины захватывали. До одного случая. Какого? Нужно сходить посмотреть на этот фильм. Говорят, что Роберт Паттинсон в этой роли великолепный. Далее. «Неидеальные лжецы». Это литовская лента, снятая на по мотивам испанской ленты, я не знаю, «Идеальные незнакомцы» там так назывался, а тут «Неидеальные лжецы». Значит, компания друзей, 6 человек, садятся за ужин и решают читать вслух все сообщения и отвечать по громкой связи на все телефонные звонки. Конечно же, игра заходит за грань и начинают раскрываться все тайны этих людей. Они начинают ссориться, ругаться, плакать, смеяться и так далее и тому подобное. То есть проверка дружбы на прочность. Саколос Уждавинис, Эмиль Латинайте, Валентин Круликовский, одна троица, там еще. Все актеры великолепные, и это камерная в одном помещении комедия, драмеди, на которую стоит взглянуть. Есть русскоязычная версия, «Квартет И» делал, есть испанская, по-моему, американская, японская даже, и наконец-то появилась и литовская версия. Далее, значит, «Сердце зверя», так называется фильм, в главной роли Брэд Питт и собака-овчарка. Бывший вояка, бывший спецназовец. У него собака, его напарник, которая однажды спас, он ее спас жизнь, она ему спасала жизнь. И теперь он вместе с нею путешествует по стране. И он летит вдоль Аляски, самолет терпит крушение, они пропадают на Аляске вдвоем и пытаются выжить и отправиться в опасный путь домой через леса Аляски. В общем, это занимательное кино, рейтинг высокий. Говорят, что очень хорошо получилось, что и Брэд Питт великолепен, собачка великолепна. В общем, «Сердце зверя», если хотите классно провести время на фоне дикой природы, красивого мужчины и собаки, то вперед из песней на «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. Заново перезапускают «Мстители. Финал». Расширенная версия. Значит, вы скажете, опять этот Марвел, опять эти «Мстители». Да, я слежу за этим сериалом, поэтому для меня это, классно. Я снова могу пойти в кино, что сегодня и собираюсь сделать. В IMAX иду на большом экране снова посмотреть «Мстители. Финал». Там будет дополнительные то ли 5, то ли 6 минут и несколько сцен после титров, которые проведут мост к «Мстителям» следующие, которые выйдут в декабре вместе с «Дюной». «Думсдей», «Доктор Дум», не знаю, как правильно его привести, «Avengers Doomsday. Вот туда проведет мост, будет между этим фильмом и тем. И вот поэтому я повторно сегодня вот проведу тут вот сеанс психотерапии вместе с вами и отправлюсь на дневной сеанс, чтобы посмотреть на большом экране. «Мстители. Финал». Кто любит киновселенную Марвел, приходите. Там и Роберт Дауни-младший, и Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон. Все наши на большом экране снова будут сражаться против Таноса. Это повторно, это, понятное дело, уже показывали этот фильм. Просто тут дополнительные несколько минут экранному времени, плюс возможность просто на большом экране посмотреть заново, пережить эти приключения. Вот такие ленты у нас ждать на этой неделе. Все очень хорошие, на все бы и сходил, на самом деле. Тут интересно, как тут время только найти на все это. Очень интересненько. Хорошо, на этом пока все, а далее нас ждет выборы. Нас ждут выборы. Выборы песен Потапа и Насти Каменских. Нужна будет ваша помощь.
0: Радио РФ.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: И мы с вами выбираем песни Потапа и Насти Каменских. Так что звоните в эфирную студию, помогите выбрать одну из двух песен. До трех победных голосов мы сегодня сражаемся, как, впрочем, и в любом отборочном этапе, кроме финала. В финале до пяти. До трех победных очков можно отдать той или иной песне. Сегодня сражается песня «Уди-Уди». Эх, Уди-Уди.

0: Вот, нам нужна ваша помощь, нам, это мне. Мне нужна наша помощь, ваша помощь. 052-305-005. Доброго утра, желаю вам, как зовут вас?
1: Доброе утро, Эрика.
0: Эрика, Эрика, мы отменяем «Конец света» или про удивительную жизнь? Какая из этих двух песен?
1: Отменяем «Конец света».
0: Отменяем «Конец», и не нужен он нам, понятное дело. Все, отменяем вместе с Эрикой.
1: Отменяем.
0: Да, спасибо большое вам, хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005, здравствуйте, кто позвонил?
2: Здравствуйте, Лилия.
0: Лиля, смотрите, мы должны решить с вами, удивительный мир или отменяем конец света? Что делаем?
2: Удивительный мир.
0: Удивительный мир. Ему отдаем ваш голос. Лилия, спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего утра, хорошего настроения.
2: Так же.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас? Оп, вот нажал. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, кто позвонил?
3: Сандра.
0: Сандра, Сандра, мы отменяем конец света вместе с вами или восхищаемся удивительным миром?
3: Нет, отменяем конец света.
0: Отменяем конец света. А, принято. Да, да. Все, отменили. Спасибо. Вместе с вами. Второй голос за эту песню. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро, Олег.
0: Олег, Олег, смотрите, на ваши хрупкие мужские плечи падает либо завершить голосование и проголосовать за песню «Отменяем конец света», либо продолжить под песню «Удивительный мир».
4: Я бы хотел закончить, наверное, и отменить конец света.
0: Отменяем конец света. Спасибо большое, Олег. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Значит, мы с нашими радиослушателями решили, что нужно отменять конец света и ждать вот этого лета. Ну, несмотря на то, что только лето прошло, осень только начинает вступать в свои владения, но мы уже хотим отменить конец света и чтобы лето пришло. Ну, вот этого и ожидаем. Спасибо всем тем, кто голосовал сегодня. На следующей неделе мы продолжим. У нас еще продолжится 1/8 финала, 3 дня, а потом мы перейдем уже к четвертьфиналам. Пока, как видите, сплошь хиты выбираем. Поэтому, ну, надо как-то будет в следующих этапах подтянуться, и вообще там будут удивительные выборы этих песен. Пока же давайте отменяем конец света и слушаем прямо сейчас Настя Каменских, сеньор Потап в нашей эфирной студии.
5: Чундра-чучундра, чундра-чучундра, чундра-чучундра, чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Правительство рассматривает возможность с 1 октября ввести скидку в 50% на билеты на поезда из-за роста цен на топливо. Позже льготу могут распространить и на междугородние автобусы. Для этого потребуется изменить законодательство, поэтому она может сработать только с ноября. По словам премьера Мендугаса Синкявичуса, скидки на поезда обойдутся государству до 2 миллионов евро в месяц, а на автобусы более чем в 3 миллиона евро. «Мы об этом думаем», — сказал премьер.
0: Голоса регионов.
1: В Висагинасе планируют создать свободную экономическую зону площадью почти 224 гектара. По предварительным оценкам, там смогут работать от 9 до 20 компаний. Объем инвестиций может составить от 40 до 412 миллионов евро, а число новых рабочих мест — до 4 тысяч. Висагинская свободная экономическая зона имеет реальный потенциал стать сильным центром развития промышленности, технологии и энергетики, заявил премьер Мендугас Синкявичус. На создание зоны предварительно потребуется около 20 миллионов евро из госбюджета. Министр транспорта Юрас Томинскас заявил, что Клайпедский порт может приносить Литве еще больше экономической пользы. Сейчас, по его словам, порт создает около 6% ВВП страны. Однако этот показатель может вырасти благодаря развитию грузовых компаний и туризма. «Нам нужно, чтобы бизнес работал здесь, развивался порт, а Клайпеда стала хабом региона Балтийского моря», — заявил Томинскас. Еще одна новость из Клайпеды. На севере Клайпеды между улиц Парко и стадиона построят подземный переход для пешеходов и велосипедистов. В тоннеле шириной не менее 4 метров оборудуют лестницы и лифты, а воспользоваться им смогут в том числе люди с инвалидностью и родители с колясками. Проект стоимостью около 5,5 миллионов евро планируют реализовать в 2026-2029 годах. В городской поликлинике Понивежиса завершили масштабный ремонт. За 10 месяцев обновили более 2000 квадратных метров помещений. Установили 2 новых лифта, автоматические входные двери и закупили новые медицинские препараты и оборудование. Для пациентов также оборудовали кабинет кинезотерапии и комнату матери и ребенка. На проект выделили более 750 тысяч евро. Еще свыше 30 тысяч поликлиника вложила сама.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. На востоке и северо-востоке ожидаются дожди. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Tarivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Р. Вот это здорово!

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas,
0: Vilniaus universiteto profesorius. Profesor Vilniausko universiteto.
1: Dalyvau laidoj pas
0: Daivą Žeimytę. Я принял участие в передаче Daivą Žeimytę.
1: Kas yra šiandien
0: lietuvis? И с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Министерство соцзащиты и труда получило почти 800 заявок на государственную поддержку при покупке первого жилья. На программу выделено 6 миллионов евро, и министр Инга Ругиненя рассчитывает, что большинство заявок после проверки смогут одобрить. Поддержка предназначена для молодых семей и одиноких родителей до 36 лет, а стоимость приобретаемого жилья не должна превышать 120 тысяч евро. Размер субсидии составляет от 10 до 15% в зависимости от количества детей. С ноября граждане Беларуси смогут подавать заявление на временный вид на жительство в Литве по работе через визовые центры в Армении и Грузии. Министерство внутренних дел Литвы объясняет решение необходимостью сохранить возможность привлекать работников из Беларуси. Сейчас беларусы могут подавать такие заявления, находясь в Литве, однако с 1 ноября эта возможность, за некоторыми исключениями, исчезнет. Но начало сентября действующие ВНЖ Литвы имели почти 48 тысяч граждан Беларуси. Сейм начал рассматривать предложение вернуть прежний порядок, при котором на садовом участке можно строить дом площадью до 80 квадратных метров и высотой до 8,5 метров без разрешения на строительство. Сейчас без такого разрешения можно возводить дома площадью до 50 квадратных метров и высотой до 5 метров. Если поправки примут, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. На автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда возле Неверониса под Каунасом завершается ремонт участка протяженностью почти 5 километров. Уже на этой неделе основные ограничения движения планируют снять, а полностью работы стоимостью почти в 4 миллиона евро завершат в начале октября. До этого в рабочее время скорость будет ограничена до 70 километров в час, а в остальное время до 90 километров. Горсовет Поневежиса одобрил начало поиска подрядчика для капитального ремонта моста на улице Республикас через реку Невежис. Работы планируют провести с 27-28 годов в этот промежуток. Они займут около 2 лет. Стоимость ремонта станет известна после выбора подрядчика. И еще одна новость. В Клайпеде продолжается реконструкция рыночной площади и прилегающих улиц. Сейчас работы идут между улицами Тилту и рыночным павильоном, а весной 27 года начнется обновление основной части площади. Там появятся новые освещения, зеленые зоны, скамейки, велопарковки, а часть нынешних парковочных мест уберут. О погоде. На востоке и северо-востоке страны ожидаются дожди. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем будет от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

верчу, кручу, верчу. Хочу вот эту не хочу. Кручу, верчу, кручу, верчу. Хочу вот эту не хочу.

Лишь ли ты не моя? Нам и всему миру нечего говорить, если ты не моя.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В пятницу в Литве начинаются национальные мобилизационные учения «Vičas Kliautas 2026», которые продлятся до 3 октября. В них примут участие около 3000 государственных служащих, сотрудников ведомств и организаций, а также около 1000 добровольцев. Участники будут отрабатывать действия при ухудшении ситуации с безопасностью, нарушениях энергоснабжения и связи, приеме союзных сил и переходе государства к мобилизационному режиму. В рамках учений также предусмотрена эвакуация жителей Вильнюса и приграничных самоуправлений при условной угрозе военного вторжения со стороны Беларуси. 29 сентября по стране включат систему оповещения населения, включая сирены и сообщения на мобильные телефоны. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что в октябре намерен обсудить с Польшей возможное сотрудничество в случае необходимости эвакуации населения. По его словам, национальный план необходим, хотя заранее предусмотреть все возможные сценарии невозможно. «Я думаю, что иметь план лучше, чем не иметь никакого плана», — сказал премьер. При этом он уточнил, что ранее, говоря о готовых планах эвакуации Литвы, имел в виду планы отдельных городов, прежде всего Вильнюса. С ноября граждане Беларуси смогут подавать заявление на временный вид на жительство в Литве по работе через визовые центры в Армении и Грузии. Министерство внутренних дел Литвы объясняет решение необходимостью сохранить возможность привлекать работников из Беларуси. Сейчас белорусы могут подавать такие заявления, находясь в Литве. Однако с 1 ноября эта возможность, за некоторыми исключениями, исчезнет. На начало сентября действующий вид на жительство в Литве имели почти 48 тысяч граждан Беларуси. Министр внутренних дел Мартинас Катилинас заявил, что дорогостоящая вечеринка Министерства обороны Литвы для сотрудников вызывает вопросы, особенно на фоне того, что другие ведомства сокращали расходы ради увеличения финансирования обороны. Сотрудники моего министерства точно оценили бы не вечеринки, а повышение зарплат. Именно на этом мы и будем сосредоточены, сказал Катилинас. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
3: Олибет лажибос. Олибет лажибос. Олибет лажибос. Несекингас лошимас галя сукельти приклосомибе.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Фракция консерваторов в Сейме обратилась в службу специальных расследований, главную комиссию по служебной этике из-за трудоустройства супруги бывшего премьера Гинтотаса Палуцкаса в поликлинике Вильнюсского района. Депутаты просят проверить, было ли решение о приеме Илмы Палуцки прозрачным и не возникло ли конфликта интересов у руководителя учреждения Эвалдаса Навицкаса, который ранее работал советником Палуцкаса. В поликлинике заявляют, что публичный конкурс не требовался, а Палуцки приняли после оценки ее компетенций и профессионального опыта.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Варенского района Альгис Кащета объявил, что не будет баллотироваться на новый срок на муниципальных выборах 7 марта 2027 года. Он возглавляет самоуправление с 2015 года и намерен продолжить работу до окончания нынешней каденции. Кандидатом в мэры от политического комитета Дрог Суюмис станет Альвидас Вербицкас, который также возглавит комитет. С сентября в трех муниципальных детских садах Вильнюса появились бесплатные группы на полдня для детей, которым еще не исполнился год. Они работают в детских садах Рута, Папортис и Препасуку Парку и предназначены для семей, которым нужно на несколько часов оставить ребенка под присмотром специалистов. Сейчас в каждой группе предусмотрено по 6 мест, а со следующего года планируется организовать группы с 8 утра до 12 часов дня и с 13 до 17 часов. Иногда для семьи очень много значит просто возможность на несколько часов доверить ребенка профессионалам, заявила вице-мэр Вильнюса Дональда Мижелите. Министерство здравоохранения Литвы предлагает выделять христианскому родильному дому в Каунасе около 1,3 миллионов евро в год, что позволит продолжить принимать здесь роды. Учреждение работает в убыток, и ранее родильное отделение планировали закрыть, переведя услуги в больницу в Щелайней. Цель министерства, чтобы в христианском родильном доме и дальше принимали роды, как об этом просят семьи и представители сообщества, заявила советник министра. Окончательное решение пока не принято. С 29 сентября бассейн спортивного центра Укмерге в школе Шило начинает новый сезон. Здесь есть 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, отдельный бассейн для детей, джакузи, сауна, паровая и турецкая баня. Бассейн приспособлен для людей с инвалидностью. По будням он работает утром с 6:30 до 7:30 и вечером с 17 до 21 часа. По выходным с 13 до 21 часа, а в понедельник – выходной.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Это программа «Дай выжи и Митя. Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе профессор Альфредас Бумблаускас, один из самых известных историков Литвы. Разговор получился в том числе о том, сколько на самом деле существует Литв и почему это не только вопрос учебника истории. Но что профессор подразумевает, когда говорит «Я из Литвы»?
2: Если отвечать на вопрос, что такое Литва, есть три даты. Литва Миндаугаса, Литва 16 февраля 1918 года и Литва 11 марта 1990 года. У нас три Литвы. Я формулирую еще и четвертую. Но это евроатлантическая Литва. Для меня не так однозначно.
1: А среди символов этой новой современной Литвы он называет неожиданный пример – технологический бизнес.
2: Я сказал, что нужно очень активно искать свое литовское направление. И они это сделали. Они сделали так, что теперь у них 14 миллионов клиентов Nord Security. Мне это очень нравится. Это современная Литва.
1: А корни литовской идентичности профессор ищет куда глубже. В идее 20 века о возвращении к морю.
2: Мы вместе с Казисом Пакштасом пришли к мысли, что нужно возвращаться к морю, а не вглубь материка. Вот вторая идея независимой Литвы, которую президент Сметона, по мысли Пакштаса, не понимал.
1: Дайва предлагает для сравнения обратиться к истории России. Там, по ее словам, не было эпохи Ренессанса и связанного с ней культурного расцвета. Хотя некоторые из этих веяний пытались привести ко двору из Италии.
2: Это лишь мимикрия. Это традиция гуманизма. У поколения европейской цивилизации есть греки. Это неизмеримая величина.
1: А в конце самая личная часть. Список литовских чудес, которые перечисляет профессор.
2: У меня есть несколько чудес в истории Литвы. Мы победили под Жальгирисом, Грюнвальдская битва. Это чудо. Чудеса – это то, что мы после 1990-х получили все эти чудеса в истории Литвы. Я просто держу это чудо, которое мы сумели сравнить с Португалией, с Испанией, даже с Италией.
1: На этой неделе в программе «Я из Литвы» был профессор Альфредас Бумблаускас. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
5: Радио РФ.

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto Bumblauskas, profesorius.
0: Profesor Vilniausko universiteto.
1: Dalyvau laidoj pas Daivą Ženytę.
0: Я принял участие в передаче Daivą Ženytę.
1: Kas yra šiandien
0: и с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С января 2027 года в Литве вырастут зарплаты социальных работников бюджетных учреждений. Это предусматривает новый коллективный договор Министерства социальной защиты и труда с профсоюзами. Для работников с более высокой квалификацией должностной оклад увеличится на 25%. Договор также предусматривает дополнительные оплачиваемые дни отпуска за стаж, сокращение рабочего времени для членов профсоюзов и дополнительные гарантии для родителей детей до 14 лет. Новые условия распространятся примерно на 6600 членов профсоюзов в 105 учреждениях социальных услуг. Сейм начал рассматривать предложение вернуть прежний порядок, при котором на садовом участке можно строить дом площадью до 80 квадратных метров и высотой до 8,5 метров без разрешения на строительство. Сейчас без такого разрешения можно возводить дома площадью до 50 квадратных метров и высотой до 5 метров. Если поправки примут, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Департамент государственной безопасности Литвы сообщает, что в последние месяцы в публичном пространстве стало больше случаев разжигания ненависти против мусульман. В ближайшей перспективе в стране будет повышен риск насильственных преступлений против объектов этой общины или ее членов, предупреждает ведомство. Недавно возле мечети в Каунасе группа мужчин устроила провокацию со свиной головой, а в Вильнюсе мужчина, предположительно, сжег Коран. По обоим случаям полиция начала расследование. После закрытия центров внешнего поставщика услуг в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Боснии и Герцеговине жители этих стран по-прежнему смогут обращаться за шенгенскими визами в посольство и консульство Литвы. Посольства и консульские учреждения не закрываются и продолжат предоставлять эти услуги, заявил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. Решение закрыть центры, где принимались в том числе заявления на вид на жительство, было принято после оценки рисков безопасности и предупреждений Департамента государственной безопасности. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго и самого прекрасного осеннего дня на волнах Радио Р. Это Ангелина Гудкова. Хороший день на наших волнах. И, конечно же, самый потрясающий день недели, по моей версии. Но я надеюсь, что есть люди, которые меня в этом отношении поддерживают и готовы поддержать традицию, в том числе и на счет три вместе со мной прокричать, что же это за день. Раз, два, три. Пятница! Ура, ура, еще раз ура. Я каждый раз, когда в студии кричу «пятница», у меня есть такое ощущение, что все, кто находится за пределами студии, испугаются и подумают, что я какая-то сумасшедшая. Ну и ничего, я даже рада, потому что я очень люблю пятницу. Это, ну вот правда, самый потрясающий день для меня, потому что я знаю, что я приду домой, мне не надо ничего делать, особенно в такую погоду, мне не надо никуда идти, поэтому я просто зашторю шторы, лягу под плед и буду что-нибудь приятное смотреть, потому что в такую погоду не хочется примерно ничего. Но, возможно, кому-то из вас захочется отпраздновать праздники, которые добавлены в календарик. Итак, сегодня Всемирный день мечты. Но тут я могу только всем пожелать время от времени хотя бы мечтать, потому что это полезно. Ну и мечты имеют свойство сбываться, кстати. Всемирный день фармацевта тоже сегодня отмечается. Если вдруг среди наших слушателей есть фармацевты, я вас поздравляю с профессиональным вашим днем и искренне благодарю за всю вашу помощь и за невероятно важную работу. День любовной записки тоже сегодня. Если вдруг давно не писали письма или какие-нибудь приятные, миленькие записки своим родным и близким, то, возможно, это повод сделать это, ну и, возможно, даже ввести в привычку. И день бутерброда с маслом тоже сегодня. Вот вы ловите себя когда-нибудь на мысли, что очень хочется свежеиспеченного батона и намазать на него маслечкой, чтобы еще эта корочка прихрустывала. Ой, прям сейчас захотелось есть. Ну ладно, и именины сегодня у Семена, Федора, Алексея, Николая, Ивана и Аурелии. Если это вы, огромные поздравления летят вам, ну а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, на протяжении 2 часов я буду с вами, что-нибудь новенькое узнаем, музыку классную послушаем и, конечно же, будем поднимать друг другу настроение.
0: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Многие люди с появлением искусственного интеллекта и его таким стремительным развитием начали бояться того, что машины восстанут против нас, против людей. Но мне кажется, что бояться нужно не этого. Вот в Южной Корее, например, стало популярным реалити-шоу, где люди строят отношения с искусственным интеллектом. Создатели шоу решили проверить, насколько далеко участники могут зайти в этом взаимодействии с виртуальными парнями и девушками. И несмотря на скептическое отношение самих, ну, подопытных, назовем их так, спустя время они буквально влюбились в нейросеть и стали относиться к ней как к реальному человеку. То есть брали с собой на прогулки, танцевали с планшетом в обнимку, засыпали с ними. И участники говорят, что партнер, вот этот искусственный интеллект, дает им больше чувства безопасности, чем реальный человек. И теперь они уверены, любовь не нуждается в какой-то физической форме и очень жалеют, что их идеальные партнеры существуют только в цифровом мире. Я много видела новостей, связанных с тем, что люди там и замуж хотят выйти за искусственный интеллект. И все время на это ты смотришь и думаешь, ну как, в принципе, до этого можно дойти? Ты просто вот что-то видишь в своем телефоне. Ты даже не видишь, ты не знаешь, понятия не имеешь, как выглядит вот этот потенциальный человек, который скрывается там за искусственным интеллектом, но ты в него влюбляешься, потому что он тебе дает ровно то, чего ты хочешь и чего ты ожидаешь, потому что так именно искусственный интеллект и устроен. И это даже нельзя сравнить там с теми же, например, отношениями на расстоянии, потому что там все равно за этим экраном находится реальный человек, а здесь, по сути, искусственный интеллект сделает все, чтобы ты получил тот ответ, которого ты ожидаешь. И это страшно на самом деле, но в то же время интересно, потому что вот в 2013 году вышел потрясающий фильм, который я очень люблю, он называется «Она», и как раз-таки сюжет был построен вокруг того, что мужчина начал общаться с искусственным интеллектом и влюбился в этот искусственный интеллект. И вот тогда вроде смотрели все его и думали, ой, какая интересная задумка, как прикольно, и фильм очень здоровский. А потом, оп, 13 лет проходит, и ты понимаешь, что это новая реальность. И довольно, кстати говоря, страшная. Но в любом случае, я на самом деле хотела бы посмотреть это шоу. Не думаю, что люди там притворяются, потому что я вот пыталась с точки зрения человека, который потенциально может влюбиться в искусственный интеллект, поинтересоваться, как это вообще может произойти. И я вот понимаю, что действительно там в вопросе какой-то психологической поддержки или каких-то советов, искусственный интеллект, ну, правда, дает тебе что-то такое, что ты подумаешь, а точнее, на что ты посмотришь и подумаешь, вау, ничего себе, люди из окружения меня так поддержать не могут. Ну и, собственно, это становится триггером. Но шоу я, наверное, поищу, посмотрю, возможно, и если что, поделюсь с вами какими-то, не знаю, своими наблюдениями из него.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Сегодняшняя музыкальная рубрика привязана к конкретному действию, конкретному концерту, а именно к выступлению рэпера A$AP Rocky в Каунасе, которая пройдет именно сегодня. Ну и в этой связи я, конечно же, решила немножечко рассказать про A$AP Rocky, потому что, мне кажется, его у меня в эфире точно не было. В общем, настоящее имя A$AP Rocky – Раким Мейерс. И имя Раким не случайное. Его родители назвали его в честь легендарного рэпера Раким из дуэта Эрик Би и Раким. И сам Рокки рассказывал, что долго воспринимал такое имя как, ну, слишком большую ответственность и хотел сначала заработать собственную репутацию. Он вырос в Гарлеме, в Нью-Йорке и начал читать рэп еще ребенком, во многом благодаря старшему брату. В принципе, многие рэперы как раз-таки росли в Гарлеме, это не очень благополучный район, гетто многие его называли, но вот почему-то желание читать рэп и рассказывать о тяжести жизни как раз-таки пошло оттуда. Когда Рокки было 13 лет, его брат погиб в результате стрельбы, и в подростковые годы семья также жила в приютах для бездомных. Такой, то есть, довольно резкий контраст с тем образом модной суперзвезды, который появился позднее. Большой прорыв у него случился в 2011 году, выпустил микстейп Live Love A$AP, и его музыку необычно, его музыка необычно сочетала в себе, смешивала даже нью-йоркский рэп с южным хип-хопом и атмосферным клауд-рэпом. И уже тогда Рокки выделялся тем, что для исполнителя из Гарлема он звучал совсем не так, как от него ожидали. И отдельная часть его карьеры — это, конечно же, еще и мода, потому что он в начале 10-х смешивал уличную одежду с известными дизайнерскими брендами, когда подобное сочетание в рэпе вообще не было слишком привычным. Ну и в итоге это зацепило некоторые модные дома. И вот в 16-м году он, например, стал первым темнокожим мужчиной, который стал лицом Dior. Ну и, конечно же, известен он еще и тем, что он женат на красотке Рианне, с которой у него даже трое детей, два сына и дочурка, и поговаривают, что, возможно, она тоже могла прилететь на концерт в Каунасе, который состоится сегодня, поэтому, возможно, людям, которые поедут на концерт, посчастливится увидеть еще и Рианну. Но, в любом случае, я думаю, что концерт будет потрясающим, потому что, ну, A$AP Rocky вряд ли делает что-то меньшее, чем потрясающее. Мне нравится его музыка, нравится его творчество. Не то чтобы я прям большая фанатка, но в целом, когда его треки попадаются в плейлисте, я их никогда не пропускаю. Ну и в этой связи решила и вас тоже познакомить с его треком. Такой необычный на самом деле. Он в клипе в костюме такой, знаете, бабушки в платочке, как мы привыкли ее видеть. И, собственно, трек называется «Бабушка бой». Поэтому прямо сейчас на волнах Радио Р.

Йоу, хеллоу, родненькие. На часах после 4, а это значит, что хороший день продолжается. В студии Женя Соленков в ближайших 2 часа вместе с вами. Сегодня вообще не важно, какой час показывают стрелки. Важно помнить, что показывает календарь. Сегодня пятница. И если моя коллега радостно все время взвизгивает, эх, Ангелинка, да, это именно так происходит, пятница, то я все время говорю, что пятница, друзья, до вечера, пока вы точно не закончите работу, не доедете домой, не стоит зря тратить силы. Копите энергию, чтобы как следует с вечера пятница провести ближайший уикенд. Если вы еще не придумали, куда сегодня отправиться, как всегда, отправляю вас на сайт Радио Р в раздел «Мероприятия». Там точно посмотрите, что по всей стране происходит. Конечно же, чуть позже разберем сегодняшний календарь дат, событий, людей. Поймем, чему можно радоваться, а чему нельзя. –

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр финансов Тауримас Валис заявил, что в ближайшее время правительство представит меры, которые должны снизить нагрузку от высоких цен на топливо для жителей и бизнеса. Среди вариантов рассматривается снижение акциза на дизельное топливо, однако министр сомневается в эффективности такой меры из-за ее высокой стоимости для бюджета. Пока ощутимой пользы для потребителей от снижения акциза не видно, заявил Валис. Также правительство намерено оценить запланированное на следующий год повышение топливных акцизов. Министерство социальной защиты и труда Литвы получило почти 800 заявок на государственную поддержку при покупке первого жилья. На программу выделено 6 миллионов евро, и министр Инга Ругиняня рассчитывает, что большинство заявок после проверки смогут одобрить. Поддержка предназначена для молодых семей и одиноких родителей до 36 лет, а стоимость приобретаемого жилья не должна превышать 120 тысяч евро. Размер субсидии составляет от 10 до 15% в зависимости от количество детей. Правительство Литвы одобрило поправки, упрощающие порядок компенсации вреда, причиненного участникам биомедицинских исследований. Предлагается распространять на такие исследования принцип возмещения вреда без необходимости доказывать чью-либо вину. Сейчас получение компенсации затруднено. В 2020-2025 годах участникам исследований выплатили всего две страховые компенсации за причиненный здоровью вред. Поправки также предусматривают компенсации расходов на похороны умершего пациента и создание единой информационной системы для рассмотрения случаев причинения вреда. Законопроекты предстоит рассмотреть Сейму. 2 августа 2027 года по всей Литве будет видно частичное солнечное затмение. В Вильнюсе оно начнется в 11:36, достигнет максимума в 12:26 и завершится в 13:16. Луна закроет около 20% солнечного диска. В других регионах мира затмение будет полным. Например, в Египте солнце полностью скроется более чем на 6 минут. Для наблюдения за затмением в Литве понадобятся специальные защитные очки. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны будут идти дожди. В течение дня воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: значит до конца пойдет к нему.
1: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
2: Продолжаем движение по волнам хорошего дня на радио Р и переходим к животрепещущим и очень важным, как минимум для водителей, новостям. Потому что цены на топливо у нас все еще нестабильно высокие, это неприятно, люди в шоке, не знают, что делать, правительство тоже не понимает, и они там продумывают и снижение акциза на топливо. Ну вот, вводили это, по-моему, несколько месяцев назад, сказали, что не то чтобы очень помогло, потому что там буквально на центы снизилась стоимость топлива, но при этом правительство, как бы и в целом государственный бюджет, потеряли довольно много денег. И сейчас они еще думали по поводу общественного транспорта, но как-то эта идея не то чтобы очень громко звучит. И вот сейчас они рассматривают возможность с 1 октября ввести скидку 50% на билеты, на поезда, ну, из-за того, что растут цены на топливо. И позже льготу могут распространить и на междугородние автобусы. Для этого, правда, потребуется изменить законодательство, поэтому она потенциально сможет заработать с ноября. То есть они сейчас пытаются выбрать какие-то более дешевые

0: Меры, которые потенциально помогут людям пересесть со своего обычного транспорта на общественный транспорт, ну и как-то добираться до мест, куда им нужно. Но у меня сразу вопрос. Ну вот потенциально водитель, например, столичный. У него все дела сосредоточены в рамках столицы. То есть ему не нужен ни поезд, ему не нужен ни междугородний автобус, ему нужен внутренний общественный транспорт. И то, если он решится, например, заменить свою машину из-за дорогих цен на топливо и сесть на общественный транспорт. Но мы утыкаемся сразу в другую проблему, потому что транспорт как бы не подорожает, не подешевеет, он и так подорожал в прошлом году, чтобы купили больше автобусов, но я вам говорила, какие автобусы, там меньше мест стало, но как бы автобус новее, конечно, приятнее. Ну и вот как это потенциально может помочь водителям? Вот эти вот меры с поездом и с междугородними автобусами. Ну вот как? Если все сосредоточено внутри города. Работа, школа, занятия детей и так далее и тому подобное. Ну, у меня много вопросов возникает. Возможно, я была бы чуть более зла, если бы я была сама водителем. И, конечно, лучше понимала, с чем сталкиваются водители с такими ценами на топливо. Но все же я надеюсь, что какое-то адекватное решение, которое будет понятно и удобно и комфортно для людей, да еще и полезно, будет принято. Но пока вот это все на стадии обсуждений. Посмотрим, как будет дальше и изменятся ли цены, конечно же, в этой связи. И сколько это, конечно, будет стоить государству.
1: Радио R.

0: радио R. Хороший день.
1: Выходные не за горами. Если вы не любите проводить эти свободные дни дома, лежа на диване или занимаясь какими-то домашними делами и заботами, то у меня есть парочка вариантов, которые вы можете использовать и посетить. Например, можно поехать в Висагинес, потому что 25-26 сентября там в 10-й раз пройдет международный фестиваль национальных культур. И представители разных народов познакомят гостей со своими традициями, особенностями культуры. Ну и плюс, учитывать нужно то, что фестиваль проводится в городе раз в два года и в этом году отмечает свой 10-й юбилей. Еще как вариант, можно поехать в Клайпеду, потому что 25-26 сентября на территории Клайпедского замка пройдет бесплатный Октоберфест. Праздник начнется с шествия от холма Йонаса и традиционного открытия бочки, а в большой фестивальной палатке будут музыка, танцы, игры, конкурсы, ну и всякие баварские угощения. Вход свободный, часть столиков можно заранее забронировать за плату. Ну, еще как вариант, можно поехать в Друскиненкай, потому что там с 25 по 27 сентября проходят Дни туризма. И главной частью программы станет маршрут из 11 световых инсталляций вокруг озера Друсконис. Там и лазеры, и музыка, и световые какие-то проекции. Ну и, конечно, гостей ждут концерты, выставки, экскурсии, творческие мастерские, ярмарка даже, ну и дегустации, и специальные предложения от спа-центров и гостиниц. То есть можно не просто походить по вот этим невероятным красивым инсталляциям, но еще и провести время с заботой о себе. Ну, а если вдруг эти варианты вам не подходят, то всегда можно зайти на сайт radio-r.lt. Там есть афиши мероприятий по всей Литве, и я уверена, что по вашему вкусу там явно что-то найдется.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что же, дорогие мои прекрасные, я, Ангелина Гудкова, вот прямо здесь и прямо сейчас завершаю свою часть хорошего дня и с радостью отправляюсь в сторону выходных и в сторону дома, потому что в такую погоду хочется только дома обуючиваться, свечи зажигать, что-нибудь вкусное испечь и чаем горячим это запивать. Ну а вам желаю прекраснейшим образом провести выходные, отдохнуть, самое главное, перезарядиться, выспаться в конце концов, чтобы потом с новыми силами и энергией, самое главное, с настроением врываться в новую рабочую неделю. Собственно, тогда мы с вами услышимся. Чао!
0: Радио Р. Радио хорошего настроения.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. То, что...

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. МВД Литвы предлагает увеличить максимальное финансирование модернизации одного укрытия до 155 тысяч евро и упростить порядок отбора проектов. Средства можно будет направлять в том числе на освещение, резервные источники электричества, туалеты и оборудование для людей с инвалидностью. До 2030 года финансирование инфраструктуры укрытий из Государственного фонда обороны планируется увеличить с 77 миллионов до 90 миллионов евро, что позволит модернизировать более 800 объектов. Сейчас в Литве насчитывается свыше 6600 укрытий, рассчитанных примерно на 1,6 миллиона человек или 58% населения страны.
0: Голоса регионов.
1: Вице-мэр Вильнюса и кандидат партии Лайсвис на пост мэра Витаутас Миталас представил транспортное предложение к муниципальным выборам 27 года, пишет Мейден Вильнюс. Среди них расширение выделенных для общественного транспорта полос, увеличение частоты рейсов, ночной транспорт во все дни недели, развитие велодорожек и строительство трех новых пешеходно-велосипедных мостов через Нерис. Партия также предлагает начать проектирование первых двух трамвайных линий, часть которых может пройти под землей. При этом некоторые из предложенных мер уже предусмотрены действующими или долгосрочными планами Вильнюса. В республиканской больнице Шауляй во время плановой операции по удалению полипов в носу пациенту повредили головной мозг. Позднее мужчина скончался, сообщает ЛРТ. Служба аккредитации здравоохранения после жалобы родственников выявила нарушение и вынесла больнице предупреждение. В частности, перед операцией недостаточно подробно изучили информацию о принимаемых пациентом лекарствах. Возникшее осложнение не зарегистрировали как нежелательное событие, а реанимационные мероприятия проводили с нарушением установленных требований. Родственники также готовит обращение в комиссию по оценке вреда здоровью пациентов. В Висогиносе планирует создать свободную экономическую зону площадью почти 224 гектара. По предварительным оценкам, там смогут работать от 9 до 20 компаний, объем инвестиций может составить от 40 до 412 миллионов евро, а число новых рабочих мест до 4000. Висогинская свободная экономическая зона имеет реальный потенциал стать сильным центром развития промышленности, технологий и энергетики, заявил премьер Миндугас Синкевичус. На создание зоны предварительно потребуется около 21 миллиона евро из государства. Бюджета. Запланированный на 31 октября концерт российского рэпера Алишера Моргенштерна в Вильнюсе, судя по всему, состоится. Департамент государственной безопасности Литвы заявил, что не уполномочен оценивать возможную угрозу общественному порядку со стороны исполнителя, а полиция сообщила, что не располагает данными о его угрозе государственной безопасности или общественному порядку. Вильнюсское самоуправление также не имеет полномочий запретить артисту въезд в страну. Ранее Моргенштерну запретили въезд в Литву на 10 лет. Однако в апреле Главный административный суд отменил это решение, признав представленные данные недостаточными для подтверждения угрозы национальной безопасности.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшие ночью синоптики обещают нам от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 16, кое-где будет даже плюс 18. Прохладно, облачно, местами дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
1: Гимтадинио супер пасюлимой Эрмитаже. Икирусеу 30 дней. Мегамой текстилей ранг.

0: Pirkos tik 1 eurais 95 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Олибет лажибос. Олибет лажибос. Олибет лажибос. Несаикingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Ну, наконец-то пятница. И я пока еще не сильно радуюсь этому дню.

0: Хотя, несмотря на то, что это вроде бы как окончание рабочей недели, все потому, что экономлю силы, которые понадобятся на вечер, потому что там еще нужно будет сегодня зажигать. Поэтому приходится находиться в этом состоянии экономии жизненной энергии. И вы тоже приготовьтесь. Я надеюсь, что вы уже закончили работу, отстояли все пробки. А скорее всего, судя по тому, что за окном вы в них стоите, как только закончите, желаю вам, чтобы у вас энергии после рабочей недели хватило на выходные дни. Как следует проведите это времечко. Сегодня Всемирный день мечты, так что призываю всех нас сегодня как следует помечтать. И помните, что очень правильно и важно формулировать мечты так, чтобы отправлять их во Вселенную, в космос, боженьки, куда угодно, чтобы четкая была формулировка, чего вы хотите. Потому что, как говорят, желаниями нужно быть осторожным, потому что любая неверная формулировка может привести к чему? Правильно, к тому, что Вселенная подсунет вам что-то этакое, вроде как получили то, что хотели, но с какими-нибудь не совсем сопутствующими приятными моментами. Желаю вам только всего самого приятного. Сегодня 25 сентября, пятница. Сентябрь подходит к своему логическому завершению. С ума сойти! Мы уже почти прожили первый месяц осени. Осталось еще буквально пару денечков. И будет привет, октябрь. Да, там уже будут совсем другие погоды, но все еще радуемся. Радуемся, я говорю вам об этом. Я пока, знаете, некоторые смотрят гороскопы, какие-нибудь калейдоскопы, астрологию и прочую вот эту всю полумистическую историю. Что же там нас ждет в будущем? Я смотрю прогнозы погоды. Это не сбывается практически никогда, но радует тот факт, что на следующей неделе нам обещают солнце. Будем надеяться, что так и случится. А я вам желаю, чтобы ваше солнце всегда было рядом с вами и светило вам, и согревало вас теплом. Двигаемся дальше. Хороший день. Жень Соленков, гул.
1: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Итак, дорогие пробочные мои, помним, что никакого стресса быть не должно. Он, конечно, появляется, но с ним можно бороться только практикой правильного дыхания и правильного отношения ко всему происходящему. Помните, кто-то там из умных людей как-то сказал, что если вы не можете поменять обстоятельства, нужно поменять отношение к этим обстоятельствам. Вот, например, у меня сегодня день-денек, просто какой-то косяк на косяке, просто катастрофа. Бывало ли у вас такое, что у вас на телефоне перестает работать Smart ID и все прочие мобилус парашес? Так вот, у меня сегодня это случилось, абсолютно ничего не работает, а, скажем так, я совершил такое количество действий, нелогично непродуманных, что теперь, вот даже вот поехать все это исправить, надо ехать в салоны мобильной связи, чтобы мне все поменяли, починили, и я в такой ситуации, где вот, короче, понимаете, перестал работать в тот момент, когда я забыл оплатить эту абонентскую плату за телефон. И я сейчас без мобильной связи, без интернета. Вот он сейчас тут у меня на Wi-Fi есть, но даже если я сейчас вызову такси, а я сегодня без машины, это если я сейчас куда-то поеду, то я потом опять никуда не дозвонюсь, ничего себе не вызову. И, ну, просто вот остаться без связи, без возможности. Там, я даже оплатить не могу, потому что не работают Face ID всякие. Ой, Face ID, говорю, Smart ID вот эти. Просто это... Я никогда не думал, что настолько сложно быть без телефона. У меня вот тут недавно был опыт, пока я имел возможность... И имею честь работать с такими коллегами, которые могут меня подменить, провести неделю в отпуске, я старался не брать в руки телефон, и экранное время сократилось на 90%. И я так здорово себя чувствовал без телефона, ну, потому что никаких дел не нужно было делать, ничего не надо было решать, а вот сейчас здрасте, пожалуйста, ни черта не работает. А еще в этом отпуске я удачно уронил телефон на асфальт, по нему проехала машина, пришлось менять экран, вообще пол телефона у каких-то прекрасных греческих специалистов, которые мне все быстро сделали, только теперь телефон сам карманом звонит, куда хочет, и включается тоже, когда хочет. А когда он срочно нужен, ты берешь его в руки, и на экране там написано, экран заблокирован, телефон заблокирован, потому что тут была попытка входа, попробуйте через час, например, а тебе нужно прямо сейчас. Ой, вот я вам это все нарассказывал, чтобы вы понимали, что у вас вообще все в порядке. Если у вас сейчас телефон под рукой работает, и вы можете решать все какие-то дела, вопросы, дозвониться туда, куда нужно, вы самые счастливые люди. Да уж, желаю вам всегда оставаться на связи именно тогда и с теми людьми, которым вы очень нужны. А мы продолжаем путешествовать. Несмотря на все это, да? Вот несмотря на все это. Хороший день на волнах Радио Р продолжается. У меня, надеюсь, тоже.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Раз уж сегодня начал говорить про то, как правильно относиться ко всему, что с вами происходит, для того, чтобы не портить себе настроение, оказывается, дамы и господа, думаю, что вы и так были в курсе, но вот тут пришло подтверждение от всея специалистов. Знаете, я бы давно завел такую рубрику «Рекомендации специалистов», которых можно назвать одним словом «чат-GPT», но я честно, я все время все перепроверяю, все, что он мне тут насоветует, надо 100 раз перепроверить, чтобы вас не обмануть. Так вот. А средства, которые помогают управлять настроением, не подумайте, что я сейчас буду говорить о чем-нибудь таком, что Минздрав не рекомендует. Так вот, музыка. Вот это один из самых простых способов управлять собственным настроением. И это даже не про то, что мне грустно, включу веселую песню. Так это не работает. Мозг довольно активно реагирует на ритм, мелодию, тембр и особенно на музыку, с которой связаны личные воспоминания. Если вы хотите поднять себе настроение, например, или у вас какая-то такая меланхолическое состояние такое, вы хотите немножечко погрустить, вы всегда можете подобрать мелодию, которая у вас ассоциируется с тем или иным моментом жизни, и просто с помощью этих звуков немножечко себя туда перенести и окунуть. И вот кажется, что осень такое время, когда идут дожди, что нужно поднимать себе настроение чем-то бодрым и веселым, но это странно, знаете, вот когда смотришь за окно, по которому стекают капли дождя, а у тебя где-то сейчас играет что-нибудь в стиле «Лето, солнце, солнце, жара, танцуй до утра, какое лето, какое солнце, какой жара». У нас и летом-то особо там не солнце и не жара были. Ну, а сейчас это было бы просто издевательски. Поэтому так, нужно, конечно, держать себя в тонусе. Хорошая музыка бодренькая должна быть по утрам. И бодренькая музыка еще нужна в спортзале. А вот так вот, когда в такое время дня и с нынешними погодами, я просто не знал, как подвести вас к той песне, которую хочу сегодня с вами поделиться, потому что что-то я как-то на нее вот случайно наткнулся в плейлистах. Дети мне подсунули песню, и я ее включил послушать, и все, и дальше там плейлист начал играть, что-то одно, второе подкидывать, и тут я наткнулся на песню исполнителя «Золото». Я удивлен, что я его раньше не слушал. Оказывается, там весьма-весьма неплохо все по звучанию, по музычке, по текстам. В общем, есть одна песня, которой готов сегодня с вами поделиться, и сделаю это прямо сейчас. «Золото перевоплотится».

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на литовско-американском бизнес-форуме в Майами, заявил, что Россия действует все более безрассудно. А незаконные полеты беспилотников, провокации и диверсии на восточном фланге НАТО стали повседневностью. По его словам, Россию нужно остановить в Украине, иначе ее придется останавливать где-то еще. На форуме также обсуждались американские инвестиции в оборонную промышленность Литвы, совместное производство и укрепление восточного фланга НАТО. В Литве планируют сформировать гражданский мобилизационный кадровый резерв примерно из 100 тысяч человек, сообщил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. В него войдут госслужащие, медики, инженеры, IT-специалисты, энергетики, полицейские и другие работники, которые в случае мобилизации должны будут продолжать обеспечивать жизненно важные функции государства. Кроме того, Литва совместно с Польшей разрабатывает план эвакуации части жителей стран Балтии через польскую границу в случае военной угрозы. В рамках проходящих учений впервые также будет задействован государственный резерв продовольствия. Министр финансов Тауримас Валис заявил, что в ближайшее время правительство представит меры, которые должны снизить нагрузку от высоких цен на топливо для жителей и бизнеса. Среди вариантов рассматривается снижение акциза на дизельное топливо, однако министр сомневается в эффективности такой меры из-за ее высокой стоимости для бюджета. «Пока ощутимой пользы для потребителей от снижения акциза не видно», — заявил Валис. Также правительство намерено оценить запланированное на следующий год повышение топливных акцизов. Министерство образования Литвы собрало данные примерно из 600 школ о правилах использования мобильных телефонов, введенных с начала нового учебного года. После анализа ведомство оценит, соответствуют ли установленные школами ограничения национальным рекомендациям и учитывают ли потребности здоровья учащихся. Министр Раминта Поповени заявила, что если правила окажутся слишком разными или недостаточными, власти могут перейти к более строгому регулированию использования телефонов в школах. Министерство социальной защиты и труда Литвы получило почти 800 заявок на государственную поддержку при покупке первого жилья. На программу выделено 6 миллионов евро, и министр Инга Ругинени рассчитывает, что большинство заявок после проверки смогут одобрить. Поддержка предназначена для молодых семей, одиноких родителей до 36 лет, а стоимость приобретаемого жилья не должна превышать 120 тысяч евро. Размер субсидий составляет от 10 до 15% в зависимости от количества детей. И о погоде. Ближайшей ночью плюс 8, плюс 10. Завтра днем обещают дожди, прохладу, ветерок и температура воздуха в районе 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Продолжаем «Хороший день» на волнах радио «Р». Женя Соленков все еще с вами. И если вы не придумали, чем заняться сегодня в пятницу, помните, что можно ничем не заниматься. Лень – это вообще удивительный инструмент, который нам, людям, дан просто природой для того, чтобы мы не перегружали себя, а порой просто перезагружались. Так что, если вы вдруг планировали сегодня полениться, ничего не делать, да даже дома не убирать, ужин не готовить, все заказать, посуду не мыть, вообще вот просто валяться можно. Вообще нормально. Диваны — это

0: Прекрасное место в любой квартире. И в офисе тоже. Вот, кстати, нам тут надо поработать над этим вопросом в студии, чтобы диван был такой, чтобы можно было поспать. А то на нашем неудобно. Конечно, нужно отличать лень, прокрастинацию и депрессивное состояние. Но это уже пускай вы там сами разбираетесь. Я могу вам накидать советов, как отличить лень от депрессии, например. Кстати, давайте этим и займемся буквально через несколько минут. А пока позитивненько продолжаем. Хороший день с вами, с нами, с Радио Р.
1: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Возвращаюсь к вам, дорогие мои. Обещал, что в ближайшее время мы с вами попытаемся понять, как отличить лень от прокрастинации. Да, это вот 15 минут назад я вам обещал и успел, значит, естественно, тут все разыскать, разузнать. И сейчас буду притворяться большим специалистом в этом вопросе. Поэтому, внимание, лень и прокрастинация очень похожи. Но есть разница в причине. Лень – это... Я могу это сделать, но мне сейчас просто не хочется тратить силы. При этом обычно достаточно спокойно принимается решение ничего не делать. Это вот спокойненько. Да, мне лень, короче, не хочу сейчас на это размениваться. Прокрастинация — это когда я понимаю, что мне это нужно сделать. Я даже хочу, чтобы это было сделано, но почему-то постоянно откладываю. То есть хочу, чтобы было сделано, но сам почему-то это не делаю. И вместо дел начинаешь заниматься чем угодно. То есть какими-то другими делами. Мыть посуду, листать рилсы какие-то непонятно зачем, потом отвечать на какие-то старые письма, хотя на самом деле тебе нужно, не знаю, там, гвоздь где-то в стену в правильное место прибить. Хотя, откровенно говоря, чаще ты пойдешь прибивать гвоздь куда-то в стену, чем отвечать на какие-то старые письма и сообщения. Еще если это и по работе, так это вообще придумаешь тысячу дел, только чтобы этим не заниматься. Вот это прокрастинация. Хотите понять, что с вами происходит, если вот вы в состоянии, что что-то не делаете, то нужно задать себе вопрос. Если бы мне сейчас сказать, это вот, ну, вы так у себя спрашиваете. Если бы мне сейчас сказали, что это дело отменяется и делать его вообще не нужно, я бы обрадовался или почувствовал облегчение? Если просто обрадовался, вероятнее всего, это просто не хочется напрягаться, это лень. А вот если почувствовать огромное облегчение, просто камень с души, с плеч упал, то знайте, что вы просто прокрастинировали. И вообще, прокрастинация, оказывается, это чаще всего не про лень. Мы откладываем дело, потому что оно слишком большое, непонятное, скучное, неприятное. Есть страх сделать его плохо, либо недостаточно хорошо. Тут уже, знаете, проблемы с перфекционизмом нездоровым случаются. Не зря же говорят, что лучшее — враг хорошего. Я каждый себе раз об этом говорю, когда не могу что-то начать делать, потому что очень сильно переживаю за финальный результат, который должен быть идеальным. Идеальным. Вот такой я человек. Мне надо, чтобы все было вообще тип-топ просто сделано. И да, порой вот меня это мучает, но я сам себе говорю, что лучше я это сделаю, вот как сделаю, потому что это будет хорошо. А если в процессе удастся улучшить, ну тогда и окей. Если у вас супер большая задача, знаете, как надо делать? Надо ставить ее, разбивать на маленькие элементы, ставить себе задачу на 10 минут. Вот 10 минут позаниматься, вот решить вопрос примерно вот до этой точки. Решили, а дальше уже проще и со всем остальным разбираться. Есть еще третье состояние, друзья, это усталость. Это усталость, и когда человек говорит себе «я ленивый», на самом деле он, может быть, просто вымотался и нужен отдых. Вот я предполагаю, что за рабочую неделю все как следует вымотались и нужен отдых. Слава богу, что сегодня пятница, рабочий день закончился у многих из вас, поэтому позвольте себе быть просто ленивыми. И называйте это не лень, а отдых.
0: Радио Р. Твое осенье.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Рабочая пятница завершается. Даже здесь у меня сегодня на волнах Радио Р. «Хороший день» в эфире тоже подходит к концу, но сразу после, естественно, топ-20 «Балтийский хит-парад». Олег Шишлов, как всегда, разложит, расскажет, что, где, какие песенки вы лайкали, что у нас сейчас поднимается выше по плейлисту, что ниже, что будет звучать чаще. Вы можете с ним абсолютно не соглашаться с тем рейтингом, который он будет озвучивать, и предлагать свои варианты. Естественно, это нужно сделать, если вы зайдете на сайт Радио Р, там точно найдете топ-20 «Балтийский хит-парад», понажимаете стрелочки вверх-вниз, подвигаете в нем песни, и то, что нравится вам, будет звучать чаще. В любом случае, неважно, какие песни вам нравятся, главное, чтобы ваше настроение... Ваше настроение не прыгало от того, что звучит какая-нибудь песня, которая вам в душу не попадает. А вот если попадает, конечно же, нужно ею наслаждаться. Я, например, определяю музыку так, которая в меня попадает. Если под нее мне прямо сейчас хочется немножко пританцовывать, значит, это то, что нужно мне в этот момент. А если от музыки идут мурашки по коже, прям волосы встают дыбом, то эта музыка попадает прямо в сердечко. Хочется верить, что на наших волнах каждый из вас слышит, находит и попадает на те самые мелодии, которые вас радуют. Нас безумно радует, что вы с нами на одной волне Радио Р. Хорошей вам пятницы, легкого, прекрасного уикенда. Поленитесь, отдохните и с новыми силами рвемся в бой на следующей неделе. Завершать, так сказать, сентябрь и уверенно переходите во второй осенний месяц. Ну а на сегодня все. Как всегда, обнял, приподнял. Пока.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Погода ближайшей ночью и следующим днем примерно такая же, как и была в последние сутки. Ночью около 10 градусов тепла, возможно, и ниже. А завтра днем плюс 12, плюс 15, кое-где по стране плюс 17. Дожди, ветер и прохладу никто не отменял.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Разрешите в этот час поприветствовать всех, кто настроен на частоту Радио Р. Мы продолжаем коротать осень вместе в хорошей, доброй, теплой компании, где, я надеюсь, уже сейчас вам не нужны зонты или ощущение того, что погода немножечко не побаловала у нас в этот первый месяц осени, но надежда сохраняется, дорогие друзья. Впереди еще много деньков, которые могут подарить нам заветное тепло, сухость и, в общем-то, надежда на то, что все-таки бабье лето состоится. Настроение, надеюсь, погода вам точно не омрачила, рабочие обязанности тем более. Ну и, конечно, вы готовы заслуженный уикенд встречать, коротать и проводить в компании лучших треков и лучшей музыки. Это Балтийский музыкальный хит-парад. Очередная страничка музыкальной истории будет перевернута в ближайшие два часа здесь. Мы будем говорить о лучших треках, об их исполнителях и, конечно, обсуждать какие-то интересные события, произошедшие в мире музыкального шоу-бизнеса. Все это обязательно будет, но, как всегда, начать хочется с пары слов, пары-тройки слов о тех, кто сегодня, к сожалению, в двадцатку не попал. Хотя, в общем-то, эти музыкальные истории запомнились, и, в общем-то, нам с вами уж точно не придется жалеть о том, что мы их каким-то образом наградили своим вниманием. Группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне» — попытка была неплоха. В этом году группа «Моя Мишель» уже была награждена самой высшей наградой. Она была лидером Балтийского музыкального хит-парада. С новым треком так не случилось. Ну, новый он относительно. Новый, кстати, сегодня будет представлен, забегая немножко вперед. Но вот с треком «Малиновая луна» с ней так по 15 недель, в общем-то, мы попровели. И сегодня говорим ей прощай, до скорого. Будем надеяться, что в следующий раз группе «Моя Мишель» удастся-таки еще раз взобраться на самую вершину Балтийского хит-парада. Что касается следующих выбывших участников, то здесь, в общем-то, без комментариев. 21 неделя в Балтийском музыкальном хит-параде. Неоднократные победы. Практически гимн этого лета для нас с вами. Включи музыку, дорогие друзья, от Филатова и Кероса. Сегодня прощается с лучшей двадцаткой, но обязательно встретимся с ними уже в конце этого года, когда будем говорить о лучших треках и лучшей музыке уходящего 2026-го. В этом я не сомневаюсь. Ну и теперь давайте-ка начинаем с новых свежих имен, лиц, звучаний. Камбулат и Минаева. Именно этот дуэт несколько недель назад был представлен здесь. И вот, пожалуйста, пару недель понадобилось вам на то, чтобы оценить трек по достоинству. И встречаем на 20-м месте сегодня тех самых участников этого дуэта, Камбулата и Минаева, с треком «Половина». Именно они сегодня открывают лучшую двадцатку на месте номер 20.
4: 20 место.
5: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Трек, который только что в нашем эфире прозвучал, пожаловал к нам неделей ранее. Это дуэт Джонни и певицы Тассо. Как мне кажется, очень стильно, модно, интересно. Ну, в общем-то, вложена душа, чувствуется сразу. Будем надеяться, что это тоже будет каким-то образом отмечено. Сегодня скромненько, плюс одна позиция, но все же плюс, не минус. Это уже хорошо, хотя с 20-й позиции минусов быть точно не может. 19-й сегодня, трек «С тобой». Это вторая неделя их участия в лучшей двадцатке. Ну и, соответственно, за любимые песни, повторюсь еще раз, если вдруг вы подзабыли, можно смело голосовать на сайте www.radio.r.lt. Начинаем с поклонников или с новости для поклонников Тейлор Свифт. Американская певица и автор песен анонсировала на этой неделе новую музыкальную работу для своих поклонников. Релиз нового сингла под названием Patient Zero состоится уже через несколько дней, а именно в эти выходные. Я с нетерпением ждала возможности сообщить вам о том, что мой новый сингл Patient Zero выйдет в выходные 25-26 сентября, написала Свифт в личном блоге. Так что осталось нам ждать совсем чуть-чуть. В то же время на официальном сайте 36-летней исполнительницы указано, что новая песня будет выпущена сразу в трех версиях: оригинальной, акустической и фортепианной. Каждая из трех версий получит отдельную обложку с фотографиями известной певицы. Фанаты ожидают, что сингл Patient Zero станет продолжением 12-го студийного альбома Swift The Life of a Showgirl, который вышел в октябре прошлого года.

0: чуть позже поговорим. Ну, что ж, трепещите, дорогие друзья, поклонники творчества Тейлор Свифт. Наконец, что-то новое, свежее. После свадьбы заметно отдохнувшая, похорошевшая еще больше. Она готова, в общем-то, как всегда, разрывать чарты и хит-парады всех стран мира. Мы переходим на 18-ю строку. Здесь, как бы, лица нам давно знакомые, но звучание свежее и новое. Это Five Star Family плюс Fargo. Именно такое трио образовалось, а может даже квинтет, я бы так назвал это, все потому, что и там группа, и там группа. Ну, в общем, все это олицетворилось в новой песне под названием «Перемотай». Именно эта новинка сегодня и продолжает наш с вами Балтийский музыкальный хит-парад на месте номер 18.
1: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: На 17-й строке, которая только что в эфире отзвучала, продолжается битва за выживание. Борется с судьбой диджей Smash и Артем Качер. По сравнению с прошлой неделей они все-таки теряют две позиции. Недели ранее, напомню, они умудрились совершить камбэк с той самой 17-й позиции, где вновь оказались. Неделя 16-я, до 20-й недели еще достаточно далеко, но я надеюсь, что ваш пыл поможет ребятам все-таки сохранить нужные недели для того, чтобы, ну, как минимум здесь оказаться в числе рекордсменов этого года. Но забегать вперед не будем. Все оставим, как говорится, на ваше усмотрение и расскажем, куда временно пропала певица и автор песен Люся Чеботина, которая с сентября, оказывается, совмещает активную гастрольную деятельность с обучением в Академии музыки. По ее словам, совмещать удается с трудом, но студенческая жизнь все же насыщена, и поэтому здесь особо удивляться не стоит. Недавно Чеботина посетила и мероприятие, которое посвящено посвящению студенты, где познакомилась с однокурсниками и одногруппниками. Она назвала их классными, заряженными и творческими ребятами. Поп-звезда быстро нашла с ними общий язык и подружилась, иногда обмениваясь шутками в общих чатах и мессенджерах. Однокурсники по-разному отреагировали на новость о том, что с ними учится состоявшаяся артистка. Кто-то спокойно, кто-то был очень рад, а кто-то спрашивал про советы, рассказала Люся Чеботина. Исполнительница хитов «Солнце Монако» из-за бывшего объяснила, что выбрала очную форму обучения, поскольку заочный формат на эстрадно-джазовом отделении не предусмотрен в бакалавриате в принципе. При поступлении индивидуальный план обучения ей не предлагали, поэтому сейчас она старается не пропускать ни одного занятия. Артистка также рассказывает, что перед сдачей вступительных экзаменов ей приходилось отстаивать длинные очереди из потенциальных и будущих абитуриентов. При этом она сама успешно ответила на все вопросы педагога по сольфеджио и прошла собеседование с приемной комиссией. Помимо учебы и карьеры, поп-звезда строит и личную жизнь. Выяснилось, что Люся в большей степени ревнует своего возлюбленного, нежели он. Я, честно, не знаю. Наверное, я больше ревную в наших отношениях, чем он. Мне просто кажется, что он просто идеал, признается певица. Кстати, имя избранника мы пока так и не узнали. Это остается большим секретом. Но не учиться, не заниматься любимым делом, любовь Люси Чеботиной не мешает. Главное, что это все, в общем-то, выразилось в какую-то новую музыкальную форму, новую песню, которую мы, как всегда, с трепетом будем ожидать от госпожи Чеботиной. Ну что ж, удачи и успехов во всех начинаниях и продолжениях. Певица Нюша явно надеялась на более высокий результат и с этим треком, потому что это не первая попытка Нюши вернуть себе былые года славы, былые минуты славы, но пока не получается. Трек «Полароид» продолжает, к сожалению, не набирать, а терять позиции. Сегодня с 13-го места Нюша оказывается лишь на 16-й позиции. Неделя 8-я. Что-то менять еще, конечно же, можно, но думаю, что, в принципе, ничего сверхъестественного с этой песней уже не произойдет. Ну, если вы хотите мне поперечить, пожалуйста, дорогие друзья, вам на сайт в сети интернета, а нам с вами слушать на 16-м месте певицу Нюша прямо сейчас.
0: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, самое время, как говорится, сделать небольшую паузу от музыки и вновь про музыку. Вспоминаем не только тех, кто сегодня в двадцатке, но и тех, кто жаждет попадания сюда, в лучшие, к лучшим, как угодно называйте, но не хватает, как говорится, самой малости вашего количества нужных голосов. За них продолжают бороться Кристина Орбакайте с треком «Цветок», «Бай Индия» с песней «Спектакль», «Асия» с песней «Чудо», а Влад Лазарев, не путать с Сергеем Лазаревым, с треком «Нормально» тоже представлен. Ганопольский, наш, в общем-то, наше открытие этого года с треком «Рельсы, рильсы», соответственно, тоже здесь находится в надежде. Дора, исполнительница с треком «Верю», Эльвира Т с песней «Стоп». И та самая группа «Добро», которая может, в общем-то, рокировочку произвести в лучшей двадцатке, как минимум, с треком «На счастье». Послушаем мы Женю Трофимова и «Комнату культуры», дорогие друзья. Не просто так, а потому что песня очень хороша. И буду надеяться, вы, в общем-то, ее точно не обидите своим вниманием в самое ближайшее время. Если она вам тоже нравится, голосуйте на сайте www.radio.r.lt. А тем временем Женя Трофимов и «Комната культуры». Трек «Нравится» в эфире «Радио Р».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Небольшая напоминалочка случилась. Это я про треки, которые ожидают вашего внимания и надеются тоже попасть сюда в лучшую двадцатку. И мы продолжаем теперь уже, в общем-то, с обозрением тех и имен, фамилий, лиц, голосов, которые уже находятся в двадцатке. Среди них и Никита Киосе. Он верит, что все получится. Эти же, соответственно, позывы передает нам в своем одноименном треке и на третьем деле добавляет одну строчку вверх. Ну, как говорится, скромный результат, но им тоже нужно довольствоваться и порадоваться, считаю я. И рассказать коротко хочу вам сейчас про Ленни Кравица, который вслед за госпожой, например, Майли Сайрус, тоже обзавелся личной куклой. Американский автор и исполнитель, музыкант Ленни Кравиц стал очередной знаменитостью, получившей собственную детализированную куклу. 62-летний рокер пополнил ряды кукольной вселенной Барби. О том, что Кравиц послужил прототипом для нового Кена, сообщила пресс-служба компании Mattel. Стиль рок-звезды, музыка, которая меняет жанры, Ленни Кравиц, новейший Барби Кенбассадор, который привез в коллекцию легендарный персонаж и свой незабвенный сценический образ, говорится в сообщении производителя. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, стоимость кукольного Кравица составляет $70, однако приобрести нового Кена уже нельзя, его уже заказали и раскупили. Образ куклы был вдохновлен туром Кравица Blue Electric Light, а в комплекте идут специальная подставка и еще сертификат подлинности. Стоит напомнить, что Барби Кенбассадорс – это коллекция кукол от Mattel, которая посвящена влиятельным личностям, которые оказывают воздействие на мир через творчество и культуру. Примечательно, что Ленни стал вторым известным Кеном после одного из самых титулованных баскетболистов – Леброна Джеймса. Кукла в образе спортсмена была выпущена в прошлом году в рамках все той же линейки Кенбассадорс. Так что теперь, ну, не скучно Леброну Джеймсу. У него теперь есть как минимум коллега, которого тоже отметили и заметили. Это Ленни Кравиц. Ну, заказать нельзя, но присмотреться можно. Предзаявку оставить точно, я уверен, возможно. Так что, если кто-то из вас фанатеет по Ленни Кравицу, можете себе маленького Ленни завести, в общем-то, и в коллекцию. Ну, а мы продолжаем. Певица Монеточка пока в кукольную, соответственно, историю не прониклась, но зато как бы своей музыкой продолжает нас здесь очаровывать и держаться стабильным среднячком второго десятка. Трек «Монополия» — один из самых шумных треков, о котором говорят, его обсуждают и вот продолжают голосовать и слушать. Сегодня без изменений, 14-я позиция недели ранее, 14-я «Монеточка» и сегодня «Монополия». Далее в эфире «Радио Р».
2: 14 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Еще несколько недель или даже дней вот такой вот погоды, которая пока нас летними настроениями и воспоминаниями не радует. И я уверен, что песня и популярность трека «Море, привет» сойдет на окончательное «нет». Сегодня группа «Добро» теряет еще 4 позиции, тем самым покидая лучшую десятку. В принципе, ребятам расстраиваться нечего. У них новый трек претендует попасть сюда к нам. Называется он «На счастье», так что поклонники явно сейчас определяются, за кого же конкретно и за какой трек именно им голосовать. Ну а пока вы думаете, дорогие друзья, давайте-ка еще одну звезду будущих MTV Video Music Awards анонсируем. Это американская супер-поп-звезда Мадонна. Она впервые за 23 года выступит на церемонии вручения музыкальной премии. В 2026 году она заявлена сразу в 11 категориях и лидирует среди номинантов. Среди них «Видео года», «Артистка года» и «Песня года». Все номинации связаны с ее 15-м студийным альбомом «Confessions 2», который выпущен был минувшим летом. Мадонна выступит вживую на церемонии вручения VMA в 2026 году, и мы будем от этого в восторге, распространила пресс-служба премии свой релиз в соцсетях. Примечательно, что предыдущее выступление Мадонны состоялось аж в 2003 году. Тогда она открыла церемонию вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Теперь 68-летняя Мадонна в третий раз возглавляет список номинантов. За всю карьеру она в итоге получила 19 статуэток VMA. В 90-м году у певицы было 9 номинаций за песню «Vogue», а в 98-м еще 9 за композиции «Ray of Light» и «Frozen». Церемония, еще раз напомню, состоится 28 сентября в театре «Пикок» в Лос-Анджелесе. Имена других звезд, которые представят специальные выступления, а также имена ведущих и специальных гостей пока не объявляют. Но известно, что рэпер Snoop Dogg станет одновременно и ведущим, и исполнительным продюсером премии. Об этом сообщили инсайдеры. Дорогие друзья, ну что ж, крутая будет, как мне кажется, церемония. И Тейлор Свифт со своим выступлением, и Мадонна, которая будет, в общем-то, собирать статуэтки, может стать еще и рекордсменкой данной награды. В общем, будет круто и интересно. 28-го в интернете ищите прямую трансляцию, и если нет, смотрите в повторе. Обязательно, как мне кажется, такие музыкальные события пропускать не стоит. Ну а мы с Маригу продолжим, дорогие друзья. У нее пока, в общем-то, все идет в руку, а не мимо. Трек «Настоящее» подтверждает, в общем-то, свое звание фаворита второго десятка, сегодня поднимаясь не на шуточные, а на самые серьезные 5 позиций. Плюс 5, 12-е и практически прямая дорожка в лучшую десятку для Маригу уже, как мне кажется, проложена. Но решать, как всегда, вам. Маригу, «Настоящее», место номер 12.
0: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Честно, песни «Долгожители» или «Долгоиграющие пластинки», как мы их часто с вами здесь называем, в последнее время поражают мое воображение все больше и больше. Вот, казалось бы, да, чего еще можно достичь вот этому замечательному трио Егор Крид, Артик, Асти. Ну, все уже, все возможные награды они собрали. Но вот, пожалуйста, на 18-й неделе еще и смогли отыграть одну позицию. Недели прошлой, когда лучшую десятку покинули, сегодня они возвращают себе звание лидеров. Правда, не первого, а второго десятка, что тоже, между прочим, как мне кажется, звание крутое. Трек «Карма» на 18-й неделе не завершает наш этот час с вами общения, потому что впереди у нас еще знакомство с новым треком. И, как и обещал немного ранее, в начале программы мы вновь встречаем группу «Моя Мишель». «Колечко» — это официальный новый сингл синти-поп-группы. Песня представляет собой кавер-версию знаменитого одноименного хита группы «Иванушки Интернешнл». Впервые коллектив во главе с Татьяной Ткачук представил эту аранжировку в музыкальном телешоу, где они как раз-таки и соревновались именно с «Иванушками». Камер получил восторженные отзывы слушателей и судей, после чего в сентябре этого года состоялась официальная премьера студийной версии трека и на всех стриминговых платформах. Много рассказывать об этом треке я, пожалуй, не стану. Вы его практически многие знаете наизусть. Ну, а молодое поколение прямо сейчас, надеюсь, получит шанс с ним, может быть, впервые и познакомиться. Спасибо группе «Моя Мишель», спасибо «Иванушкам». И спасибо вам, если останетесь и в следующем часе вместе с нами, потому что вас обязательно ждет еще две новые песни, лучшая десятка и пара-тройка интересных новостей. Так что будьте рядом в компании «Радио Р». Осень продолжается. А прямо сейчас, в завершении этого часа, большая премьера на «Радио Р». «Моя Мишель», «Колечко», «Кольцо». Новинка не

0: Радио Р.
1: Погода ближайшей ночью и следующим днем примерно такая же, как и была в последние сутки. Ночью около 10 градусов тепла, возможно, и ниже. А завтра днем плюс 12, плюс 15, кое-где по стране плюс 17. Дожди, ветер и прохладу никто не отменял.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Разрешите еще раз вас всех поприветствовать и тех, кто только что к нам присоединился и кто уже коротал с нами первый час общения. Дорогие друзья, мы вновь возвращаемся в студию Радио Р. Ну да, осеннюю, потому что, в общем-то, другой пока картинки за окном не предвидится. Но синоптики вроде понемножечку обещают нам какие-то просветы уже, кстати, в начале следующей недели. Так что давайте-ка держим кулачки и надеемся внутри на что-нибудь теплое, сухое, ну, прям подстать тому самому летнему настроению, которое мы как-то быстро в этом году потеряли, как мне кажется. И продолжим говорить про лучшие треки мы тем, что сначала напомним о тех, кто уже прозвучал сегодня в первом части нашей программы. Ими стали Камбулат Иминаева, дуэт на строке 20, трек «Половина». Джонни и Тасу, еще один дуэт с треком «С тобой», 19 место. Five Star Family и Фарго, еще один дуэт. Перемотай, 18, еще один дуэт. Строкой выше, 17, Диджей Смэш и Артем Качер, «Клатч». Но теперь уже дальше соло. Нюша, 16 с треком «Полароид». Никита Киосе, 15, «Все получится». «Монеточка» и «Монополия», номер 14. Вот теперь вновь группа «Добро, море, привет». «Маригу», 12 сегодня трек «Настоящие». И 11 наши, в общем-то, экс-лидеры. И теперь уже лидеры второго десятка сегодня — Егор Крид, «Артик и Асти» с треком «Карма». На 10-й позиции прям противоречие многому, противоречие тому, что я до этого рассказывал про летнее настроение, сохраняющий все еще пока свое место в лучшей десятке, тот самый вновь Джонни, на этот раз уже без Тасу, а с Федуком, которые продолжают, несмотря ни на что, петь про лето. Может быть, если оно все-таки вернутся к нам в форме бабьего лета, этот трек еще и сможет наверстать упущенные позиции. Тем временем на 14-й неделе ребята открывают лучшую десятку на том самом 10-м месте.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Пожалуй, один из самых стабильных треков последних нескольких недель. Это вот именно тот самый трек с рекомендацией «Не сойти с ума» «Don't Go Mad». Певца Лирика долгое время ждал своей участи на строке то 6, то 7, то 7, то 6. Ну, в общем, дождался. К сожалению, новости не самые радужные. На 13-й неделе он теряет 3 позиции. Сегодня мы уже встречаем его на 9-й строке. Правда, все еще лучше десятки. И, что тоже правда, дорогие друзья, будем надеяться, что наверстать упущенное у него точно получится благодаря вашим голосам. Кстати, они пригодятся вам, если вы решите проголосовать и за следующую новинку. А она, кстати, очень-очень, ну, как минимум, вкусная для меломанов. Это новая песня, романтический сингл группы «Чай вдвоем». «Солнце и сердце» оно называется. Композиция эта рассказывает о чувствах, которые не угасают со временем, о людях, которые ждут встречи, но не решаются сделать первый шаг. Песня напоминает о том, как важно вовремя преодолеть гордость и страх, чтобы не потерять человека, который до сих пор занимает все твое сердце. Музыку написали Денис Клявер и Стас Костюшкин, а слова – тот самый просто Стас Костюшкин, который обычно радовал нас какими-то шуточными репликами в своих треках. Ну а теперь, в общем-то, вновь ударился вместе с Денисом Клявером в романтику. Группа «Чай вдвоем» – большая премьера на радио «Р». На радость всем поклонницам и, может быть, поклонникам творчества «Солнце и сердце». Далее в эфире на Радио Р.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Застыл сегодня, и это продолжает, в общем-то, вторую неделю подряд удивлять, дорогие друзья, Ваня Дмитриенко с треком «Недоступно». Кажется, что поклонники перестали чувствовать в этом треке какую-то особую связь со своим любимым артистом и, возможно, решили сконцентрироваться на более свежем и новом творчестве, которым пестрит весь интернет вместе с его аншлаговыми концертами. Ну, так знаете, дорогие друзья, мы тоже, как говорится, идем в ногу со временем. И сегодня Ваня Дмитриенко у нас еще в эфире появится. В каком виде? Ну, конечно же, в виде новой песни. Буду немножечко забегать все-таки вперед и не буду вас сильно оглушать сюрпризами. Скажу, что он точно появится с новым своим треком сегодня, так что не пропустите его и позже здесь, в эфире Радио Р. Ну а пока восьмая неделя, как и недели ранее, для трека недоступна, и мы переходим к подробностям, наконец-таки, певица и автор песен Леди Гага, она же Стефани Джерманотта, ее жених, IT-предприниматель Майкл Полански, стали родителями и наконец-то рассказали более подробно о своем первенце. У пары родилась в итоге дочка, которой дали двойное имя Роуз Бин. По информации издания TMZ, ссылающимся на свидетельство о рождении, ребенок появился на свет еще 9 июня в 11 часов 19 минут в медицинском центре Седрос-Синай. Это в Лос-Анджелесе. Клиника эта популярна среди знаменитостей. Здесь, в частности, рожали Мадонна, Бритни Спирс, Виктория Бекхэм. Роды принимал акушер-гинеколог Роберт Кац, который тоже помог появиться на свет дочери певицы Сиары и игрока в американский футбол Рассела Уилсона. Имя ребенка 40-летней Гаги и 42-летнего Полански выбрано не случайно. Бабушку артистки по материнской линии звали Вероника Роуз и Рони Ферри Бисет. Кроме того, у артистки есть татуировка на спине с названием песни «Лавье эн Росе», которую она исполнила в фильме 2018 года «Звезда родилась». Именно эта работа стала для певицы судьбоносной. В 2019 году за песню «Shallow» из этой же ленты она получила свой первый

«Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня». Ну, а теперь это, в общем-то, чудо стало для нее отражением в еще одном начале. На этот раз она родила первенца. Интересное имя – Роуз Бин. Красиво, коротко, понятно, как мне кажется. Поздравляем еще раз новоиспеченных родителей. Мы, наконец-то, с вами стали более осведомлены об их личной жизни. И переходим к Энзро, дорогих друзья, которые продолжают, в общем-то, удивлять. Вот еще один долгожитель, который не сдается. «Ты не бойся ночи», песня, которая блистать должна была летом, а продолжает собирать дополнительные баллы зимой. Ну, ладно, зимой – это неправильно. Осенью, в осенне-зимний период. Давайте его так назовем, потому что до зимы еще, слава богу, очень-очень далеко, и мы, уверен, ее не совсем ожидаем. А вот Энзро в нашем эфире ожидаем прямо сейчас, и он обязательно там появится. Место номер 7. Энзро, «Ты не бойся ночи».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Группа «Градусы», которая еще пару недель назад наслаждалась своей очередной очень-очень знаменательной, как мне кажется, победой. Здесь лучше десятки, ну ладно, двадцатки в принципе, но в десятке победы точно наслаждалась. Продолжает пока, в общем-то, каким-то образом все больше и больше терять в голосах. Но, с другой стороны, когда проставлена птичка в графе номер один, я думаю, что дальше уже за результатом в принципе, можно особо и не следить, но вот эту народную любовь, я думаю, отстаивать точно стоит, еще как минимум пару-тройку, а то и больше недель. Трек «На ресницах» на 10-й неделе сегодня занимает строку номер 6, и они потеряли за эти 7 дней еще 2 позиции. Страшное происшествие, дорогие друзья, случилось во время концерта камбэка группы «Бис». Оно по-настоящему было чрезвычайным. Солист Дмитрий Бикбаев сорвался с троса. Его коллега по коллективу Влад Соколовский отреагировал в блоге на инцидент, назвав спасение артиста чудом и результатом уникального везения. По словам Соколовского, Бикбаев упал с высоты, однако, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Приземлился он на одну ногу, на руку, на спину или, не дай бог, если бы приземлился все-таки на голову, последствия были катастрофическими. «Вчера сработали 5% какого-то уникального везения», рассказал Влад Соколовский в интервью. Он также добавил, что у певца очень мощный ангел-хранитель за плечами, что его очень радует. После инцидента Дмитрий прошел медицинское обследование и отдиагностировали у него сильный ушиб, из-за которого ему предписано носить даже бандаж. При этом внутренние органы, слава богу, артисты не пострадали. Сам Бикбаев, несмотря на травму, принял решение продолжать запланированный гастрольный график и отработал сразу после падения еще 2 часа шоу. Ну что ж, героически, дорогие друзья, и, как всегда, чего не сделаешь ради вот той самой главной, может быть, в жизни минуты славы. Большое возвращение группы состоялось, а Биси мы еще сегодня вспомним на Бис, а пока слушаем Holy Flame, Айову и Досе. У них сегодня, в общем-то, продолжается серьезный взлет вверх. Плюс 6 еще добавляет это трио, и в итоге трек «Ловлю» на 4-й неделе оказывается уже в лучшей пятерке.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Слава богу, не пострадавший Дмитрий Бигбаев и его коллега Влад Соколовский здесь, на радио Р, смогли, ну, не знаю, в честь своего великого спасения или просто так, благодаря вашей любви народной, отыграть таки одну позицию падения, потому что, еще помню, недельки две назад они были в шаге от победы, потом случилось невообразимое, целых три позиции потеряли, вот теперь перемещаются с пятого места на место номер 4, Таня, не плачь, вновь в шаге от лучшей тройки, и ее будут штурмовать, в этом я не сомневаюсь, уже на следующей неделе. Но зависит все от того, как вы будете решать и как голосовать. Голосовать можно на сайте www.radio.r.lt. Этот адрес, безусловно, понравится, запомнится и будет необходим поклонникам Вани Дмитриенко. У него сейчас в нашем эфире премьера, дорогие друзья, «Отражение». Это совместный сингл Вани, Романа Варнина, он же Мальбек, и Сюзанны, официально выпущенный еще в конце августа. Песня «Отражение» — это глубокий и эмоциональный трек об изменениях в отношениях, потере искренности и поиске себя через призму другого человека. Главный образ песни — отражение, символизирует то, как люди в отношениях перестают быть собой, начинают притворяться и видеть в партнере лишь искаженную копию своих же ожиданий или страх. Звучит очень запутанно, прям как настоящий триллер, но будем надеяться, вместе мы сейчас сможем все это разгадать и услышать знакомого нам романтичного Ваню Дмитриенко. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзан. Большая премьера на радио Р. Трек «Отражение».
0: Новинка недели.
2: Знаешь,

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка сегодня, дорогие друзья, пока что не принесла каких-то новых побед Мари Краймбери, которая с треком «Ты помнишь» настоящую сенсацию произвела здесь неделями ранее в нашем эфире. Сначала она была практически уже в аутсайдерах, была туда зачислена официально, а потом совершила камбэк на 10-ю строчку, потом на 3-ю. И вот с этой 3-й позиции на 11-й неделе трек «Ты помнишь», к сожалению, дальше не продвинулся. Но это пока еще ничего не значит. Нахождение в лучшей тройке – это уже крутой результат, да, на 11-й неделе тем более. Поэтому, дорогие друзья, то ли еще будет. Главное – поддержать Мари Краймбери вашими голосами, если это ваш фаворит. Ну а теперь о чудесах, дорогие друзья, и никак не иначе. Канадская певица Селин Дион, вернувшаяся на сцену после продолжительного перерыва, связанного со состоянием здоровья, порадовала поклонников незапланированным выступлением. После 3-го концерта в рамках парижского тура артистка вышла к собравшимся в отеле фанатам, где исполнила песню и станцевала босиком на крыше автомобиля. Событие произошло сразу после выступления певицы на арене Plenitude Arena в пригороде Парижа. Дион сменила сценический образ на повседневный наряд и запрыгнула на крышу припаркованного черного авто. Сняв обувь, артистка начала подпевать своей песне «Пурке Туаме Анко» 95 года, активно двигаясь в такт музыки и дирижируя собравшейся публикой. Поклонники снимали все происходящее на мобильные телефоны и подпевали вместе с певицей, сообщает издание People. В какой-то момент Селин Леон просто легла на капот машины, затем встала, продолжила танцевать и исполнять эту песню. Перед тем, как попрощаться с фанатами, она послала им воздушные поцелуи. Этот импровизированный концерт стал для поклонников особенным моментом, который последовал вскоре после возвращения, большого возвращения артистки на сцену. На первом за более чем 6 лет выступлений Селин не смогла сдержать слез и обратилась к публике с обещанием вернуться еще раз. Карьера певицы была приостановлена из-за пандемии ковида, а затем из-за ее продолжительной болезни. Ну что ж, одно ее возвращение, как мне кажется, это уже большое чудо, которое, слава богу, мы с вами пережили, стали свидетелями. Ну а вот это танец, который мы видели, это все-таки был, наверное, танец жизни, который, как мне кажется, еще больше поверил артистку, поверить в себя и продолжить начатое, дорогие друзья, по-другому просто не хочется ни во что другое верить. Браво! Ничего другого добавить не хочется и не могу. Коста Лакоста, дорогие друзья, тоже браво, тоже бис, тоже прикольно, тоже здорово. На 19-й неделе занимает 2-е место, здесь 20-ки. Это, конечно, подвиги, которыми ранее не славился никто. Вот та самая, ну ладно, тот самый пик популярности, пожалуй, о котором артист еще будет очень-очень долго вспоминать. Сегодня за ним место номер 2, значит, у нас сегодня новоиспеченный лидер. Кто, он узнаем совсем скоро, а пока в 19-й раз «Cherry Lady» от Косты Лакосты. Лакосты.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, дорогие друзья, бывает так, что лидера нужно искать. Бывает так, что мы заранее предполагаем, что некоторые треки и песни станут победителями двадцатки. А есть вот очень приятные, да более приятные сюрпризы. И нам радостно, в том числе с моими коллегами, что мы находим ключ к вашим сердцам и можем подарить вам какой-то интересный новый трек, который, может быть, не так уж сильно завирусился где-то там в сети, но зато здесь у нас в эфирной сетке популярен и, соответственно, выигрывает ну, просто потому, что нравится вам, а не как по-другому. Севак, дорогие друзья, сегодня на шестой неделе совершает практически невозможное. No Name до того, неизвестный нам, сейчас смело, теперь уже мною, приписан в ранг суперзвезд. Его трек «Губы как вино» смогли за полтора месяца завоевать ваши сердца, ваши симпатии. И вот сегодня именно Севак завершит наш с вами рандеву в эфире «Радио Р». Лидер и его песню встречайте прямо сейчас. Ну а с вами, дорогие друзья, хочу попрощаться на короткие 7 дней. Уверен, наполнены они будут хорошим положительным настроением. Буду надеяться, что сбудутся прогнозы синоптиков, и мы с вами наконец-то хоть немножечко отогреемся. Но это как минимум. А если уж вдруг что-то там не стерпится, как говорится, то включайте, соответственно, «Радио Р» или оставайтесь с нами в эфире прямо сейчас. Здесь горы прекрасной, замечательной музыки, которые всегда согреют и улучшат ваше настроение. Всем всех благ, до скорых встреч. Пока-пока.
0: Первое место.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Что делать человеку, который не способен составить заявление в госучреждении на литовском языке? Языковой барьер нередко превращается для пожилых людей в настоящий бытовой тупик. Искусственный интеллект многое умеет, и кто научит его различать добро и зло, ответственность и выгоду, справедливость и удобство? Разработчикам искусственного интеллекта срочно нужны философы. Эти и другие материалы читайте в 39-м номере «Экспресс-недели».
2: Радио «Р». Всегда на волне.

Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой. Радио.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Родня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

R Energy. Зарядись энергией.

0: Твоя энергия.
1: И venga conmigo!

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничем.